Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ТФМ.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде 70 72 82.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

you promised. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: Реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.

0: параметрам.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 27, ночью плюс 19. Ветер умеренный, восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70-72-82. DFM.
11: Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: раз будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба, дратути, ди комьюнити. Утро – это время великих свершений. Например, дойти до душа и не уснуть под струей воды. Мы чиним утро. Мы – антихандра шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Тот самый Саймон.
0: Ух ты, жара! Катя, looking good today!
1: Спасибо, мне кажется, сегодня такая память.
0: Не знаю, но жарко.
1: Да, ты, Сай, знаешь, знатный чайман, я кофеман. Я думаю, в тот и другой напиток не помешает добавить сегодня лед, действительно, потому что жара в столице.
0: Или лед.
1: Или лед.
0: В русском языке вы же часто не двоеточие над ее, никто
1: да,
0: не пишет.
1: Да, так я своей подруге всегда пишу «Алена, привет».
0: Серый волк, там темный лед, там, да, или как-то...
1: Темный лед. Что, будем спасаться как можем. Именно это слово, точнее аббревиатуру, мы выбрали для игры «Разбирайка». Она уже началась. Кстати, принять участие можно в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Расшифруй просто максимально смешно и забери фирменный мерч от радио DFM.
0: Да, лед или лед? То есть, типа, лохматый енот дрифтует?
1: Я тоже придумала про енота.
0: Да ты что?
1: Легкий енот дерзит.
0: Вау! А можно было и Елена.
1: Елена. Да. Ладно, едем в деревню.
0: А, ладно, ерунда. Ладно, ерунда. Да, да ничего.
1: Да ничего.
0: Я не допридумал, видишь.
1: Ну, нам фирменного мерча от Радио DFM явно не видать. А вот свои версии, надеемся, смешные, можно оставлять, еще раз напомним, в группе ВКонтакте, в мессенджерах. И там же заказывайте себе пробушку.
0: И поздравления с днем рождения во всех мессенджерах. Так что действуйте. Ладно, ерунда долой, я хотел сказать.
1: О, вот это уже хорошо.
0: Что-то на умном, да, слегка, да?
1: Долой.
0: Долой.
1: Из твоих уст это особенно мило.
0: Очень редко. Два раза в году я использую это слово. Вот второй раз был.
1: А, это был уже второй, интересно.
0: Квота выполнена до конца года.
1: Ситуация была, когда ты в первый раз ее употребил.
0: Не помню, но в этом году я говорил где-то в начале года, после новогодней ночи.
1: Долой плохое настроение сегодня.
0: Да, так что все, мы уже готовы. Все сказали. Теперь через одну песню вернемся и пошалим!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио Ди ФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Я буду зачитывать из группы ВКонтакте под последним постом.
2: О, вот я копнул глубоко в мессенджер наш. И смотри, Роман пишет. Разбудите Варюшу и Рони. Это наш пес. Я не понял, Рони или Варюш, это точно не пес, правильно?
1: Точно нет.
2: Окей, все понял. Так, едем в школу. Все как сонные мухи. Срочно надо всех будить.
1: И превращать в активных мух.
2: Да уж, ну что же, let's go. Вот поможет нам, смотри, какой чел.

0: Все.
1: Получается, Ронни разбудил Рики.
0: Да, Ронни и Рики. Это как мы же...
1: Мультфильм какой-то.
0: Рики и Ронни, да, не Морти, а...
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Мы из Нижнекамска. Разбудите моего брата Данила, чтобы поднялось настроение ехать в школу.
0: О, Данила, давай, включи тусовку. Let's go! Да! Давай, просыпайся! И в твоем районе!

0: Окей, ну что же, прыгаюсь, я снова в мессенджер наш. И пишет Женя: доброе утро, страна и любимые разводилники. Разбудите нас с мужем, а то хочется спаться, вся надежда только на вас.
1: Надо оправдать.
0: О, Рондон на связи.
1: Доброе утро, Катя и Сай. Разбудите, пожалуйста, моего Марка, спит на ходу. Передайте привет Виталику Василенко и всему городу Домодедово. Хорошего дня, желает Яна.
0: О, до августа, я, кстати, к вам приеду, вот я же на свадьбу еду туда.
1: А, в Домодедово, да, точно.
0: Да, так что скоро увидимся. Ну что ж, Домодедово, включи тусовку. Я не знаю, они обижаются, когда дедушкой называют или нет?
1: Да, чего такого?
0: Шарик, это Шереметьево, да, правильно? А Домодедово, это
1: дедушка. Помнишь, у меня была версия: шарик, значит, бабушка.
0: Поехали.

0: впереди игра, в которой придется быстро соображать. Кто готов, тот звонит по телефону прямого эфира 8495-956-101-2.
1: И игра «Разбирайка» есть еще и «Соображайка», да? Окей. Но запомните вот номер телефона, чтобы не забыть навсегда, да?
0: 8495-956-101-2. Навсегда.
1: Навсегда. Ну что ж, это шоу «Разбудилки». Дорогой, дорогая, включи...

0: реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Йоу, ди народ, это, ну, точнее, если твой зевок, это беззвучный крик, а кофе, бодро пожаловать в Powerbank Show
1: Разбудильники.
2: Она поможет словить бодрячка, Катя Бодрячкова-Бодрова.
1: Он не даст тебе заснуть, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд, оказывается, в мире кто-то громко жует попкорн, когда в кинозале неожиданно наступает тишина. Мы играем в 5 сек.
1: Не играем мы совместно с девушкой по имени Майя из Москвы. Привет.
2: Вау.
3: Привет.
2: Hello, Майя.
1: Слушайте, а у нас получается в эфире Катюша, Саюша и Маюша.
2: Маюша.
1: Майя, тебя так ласково называют?
3: Ну, бывает.
2: А случайно ты не родилась? Ты не родилась в мае?
3: Нет.
1: Не в честь этого, да, тебя так прекрасно назвали? Следующий вопрос, Маюша. Что ты делаешь быстрее всего, буквально за 5 сек?
3: Выпрямляю волосы, крашу ресницы и рулю.
1: Идеальная женщина.
2: Разве не то, что сейчас перечислила, это не делается за 3 часа?
1: За 3 часа.
2: Вау, обалдеть.
1: Повезло твоему мужчине, конечно. У тебя 5 минут, а она готова за 3.
2: Да, я приезжаю, то есть, ну, подготовься, через 5 минут буду, да, она уже прямо, уже как только что вообще новая.
1: Ты говорю, как в сказке просто. У нас игра 5 сек впереди, мы тебе называем разные категории, Май, и ты к этим категориям называешь по 3 слова. Категорий всего 5. Ответить нужно на 3 из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готова?
3: Да.
2: Окей, слушай, Вова, начинаем! Итак, Майя, Маюшка, назови 3 способа сделать девушке приятно.
3: Комплимент, поцелуй и
2: объятия. О, четко. Примем.
1: Как все прилично. А 3 стиля одежды, Май.

0: Casual, брутальная и
1: приталенная. Какой крутой игрок, а?
2: Вообще. Про брутальный стиль одежды я не слышал.
1: Ну, есть такое. Весь рваный, это брутальность. Ну что ж. Так, и есть вот такой вопрос. Назови, производи три звука животных из Африки.
2: А третий?
1: А ты уверена, что в Африке мы знаем таких животных? О-о-о-о-о!
2: А это кто был?
1: О-о, это название компании же. О-о-о!
2: Может, там львы что-то организовали?
1: Да, львы уже открыли эту компанию и бабла собирают. О-о-о-о!
2: А третий звук я не услышала, Майк. Что было третьим?
1: Это беззвучный животный.
2: Беззвучный?
0: Нет, это змея.
1: А, змея. Окей. Mm-hmm. Слушай, я как, надеюсь, еще африканец, я принимаю. Браво.
2: Ну и три способа сделать девушке приятное, ты тоже, я думаю, оценил.
1: Да, конечно. Комплимент, что там еще было?
2: Комплимент, поцелуй и что? И обнимашки, кажется.
1: А, обнимашки. Окей. Не, ну животные, конечно, зашли.
2: О-о-о! О-о! Зоопарк! Поздравляем тебя, Майя, за участие с тем, что ты побеждаешь в нашей игре 5 век и забираешь фирменный мерч от Radio DFM.
1: А сейчас стало интересно, в каком стиле передашь сейчас привет? У тебя сейчас 8 секунд. В каком стиле передашь привет, интересно, словесно или с звуком? О, это все понимают во всем мире.
2: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
3: Реклама на
4: ДФМ. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
9: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: What's
3: up?
2: What's up? What's up? Ребят, вы что, успокойтесь. What's up, deep солнечная система? Это эндорфиноповышающее шоу
1: «Разбудильники».
2: У других карты Таро, у нас карты Мемо. В студии наша мемасита Катя Бодрова.
1: А слушать предсказания звезд будет здоровый скептик Диджей Саймон. Звезды расскажут, какое ты сегодня настроение.
2: А, окей. Надеюсь, все именно на ферри пердозном, да?
1: Ну, посмотрим.
2: Окей, Овны.
1: Настроение выиграть в лотерею. Ты уже мысленно все потратил и удовлетворил все свои хотелки.
2: О, кстати, я только часы выигрывал, причем я ничего для этого не делал.
1: А я не помню, что я в последний раз выигрывала.
2: Мое имя добавила мама, а потом мне говорит, ты часы выиграл, поехали.
1: Так может ты фартовый?
2: Возможно.
1: Купи мне утренний билет.
2: Кат, я не знаю, может с тобой это не пойдет. Как только с мамой.
1: Ладно, ладно.
2: Так, посмотрим дальше, что у нас. Тельцы.
1: Настроение сделать карту желаний. Вселенная, держись, скоро будет список.
2: Окей, близнецы.
1: Настроение подкачаться. Силовая или кардио, день, когда любая тренировка по плечу.
2: Да, до лета еще успеешь. Даже несмотря на то, что сейчас пока все до лета, да, на улице. Так, дальше кто, близнецы?
1: Раки.
2: А, раки.
1: Настроение уйти по-английски. Тихо, красиво. И чтобы потом вспоминали с легкой интригой.
2: Интересно, что в Англии именно не уходят по-английски, а по-французски уходят. Так, львы.
1: Настроение написать бывшему партнеру. Не потому что скучаешь, а чисто узнать, что дела у тебя идут гораздо лучше.
2: Понятно. Девы.
1: Настроение устроить чит-мил. Ты долго держался, и ты заслужил десертик.
2: Виси.
1: Настроение пройти 10 тысяч шагов. Физическая активность сегодня приветствуется.
2: После читмила, да? На виси. Так, скорпионы.
1: Настроение потратить всю зарплату на шопинг. Ты не тратишь, ты инвестируешь в свое великолепие.
2: Со скоростью 100 тысяч рублей в секунду. Так, стрельцы.
1: Настроение влюбиться. Желательно красиво, глубоко и с мыслями, что это на всю жизнь.
2: А, окей. Это что, клиенты Купидона, да? Так, козероги.
1: Настроение переквалифицироваться из офисного работника в серфингисты.
2: Это каждый день такой бывает. Ладно, Варелей.
1: Настроение не вылезать из-под одеялка. Пусть весь мир подождет.
2: И главное, не идеализировать себя. Рыбы.
1: Настроение выйти за хлебом и оказаться в другом городе.
2: Да, в вагоне с углем.
1: Например.
2: Так, это уже был мемо... А может, минус? Если
1: не сегодня.
2: А, не сегодня, окей. 12 июня, если что, да. Так, это был Мемоскоп. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
0: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Скайдин.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
12: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Тбанк». Страховые услуги оказывает АО «Тстрахование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
3: 0+.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И прямо сейчас от меня, репетитора по английскому языку, в эфире рубрика «ABC-дишка», где Саймон разучивает с нами сленговые слова и выражения на английском. Что учим сегодня?
2: Обычно домашнее задание быстренько сделаем. «Meet cute».
1: Помнишь? Meet cute – это не милая встреча,
2: милое знакомство.
1: Милое знакомство.
2: Да. Ну что ж, теперь цифры или фраза, которые родители не понимают, а подростки и школьники бегают и кричат, и делают какие-то вот жесты руками. 6-7. Вот. Постараемся сегодня объяснить родителям, что это такое, если у нас хватит эфирное время.
1: По факту 67. 6-7.
2: Да, 6-7 произносится именно так, да, пишется как 67, да? Так, или 6 и 7, то есть кому кто как. Так, родители, слушайте внимательно, а потом сами прочитайте, что это такое или что за билиберда, потому что объяснить долго и не хватит эфирного времени. Так, 6-7 – это вирусный тренд и мем в стиле brain rot, популярный среди поколения альфа и младших зумеров. У него нет конкретного значения. 6-7 использует как универсальную реакцию и ответ на вопрос или просто для привлечения внимания.
1: На
2: или,
1: все.
2: Да. Или что-то вроде «так себе». Или чтобы прикалываться над взрослыми.
1: То есть это такая замена «what a fa», «шнейна пеппа». В любой непонятной ситуации 6-7.
2: 6-7, но это же хуже. Это хуже. И как только они услышат цифры 6 или 7, 6-7! Кричат вот так. Это как триггер для них. То есть,
1: вау!
2: Да, 6-7.
1: Как то миньончики.
2: Да, при любому по упоминанию вот числа 7 и 6, они вот так 6-7 кричат. Вот хотя сленг, да, вот произошел из песни рэпера Skrillex, значение этого числа в песне остается вообще неясным. 6-7 в прошлом году стал сленгом года. И попробуй сейчас вбить поисковик 6-7 и скажи, что там ты видишь.
1: Да, я уже сделала это, забила в поисковик.
2: И
1: почему-то экран трясется.
2: Трясется, вот так, да?
1: У меня голова кружится, но нет. А что это происходит?
2: Потому что когда дети говорят 6-7, да, 6-7, они вот руки так делают, то есть обе ладони попеременно двигаются вверх-вниз, будто взвешиваются на весах.
1: И даже поисковик пошел на...
2: навстречу. И не только поисковик, кстати. Напоследок, в субботу, то есть несколько дней тому назад, ты не видела видео, с которого уже завирусился, как папа римский встречался с детьми?
1: И, папа римский делал так?
2: Да, и его помощник пытается понять у детей, почему вы там 6-7, все кричите. Они что-то объяснили, и он показывает папе, и папа пришел сделать вот руки вот, ну, таким образом. И все дети в восторге, нас услышали.
1: Назовем его отец молодец.
2: Да.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ.
2: 6-7. И руками машем.
3: Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчется звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай, шоу «Разбудилники»
1: на радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, мама мия.
2: Рэп-прогноз.
1: Утро наступило прямо на тебя. Включай разбудилники, будет жара. Вместе ворвемся в работу.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 27, ночью плюс 19. Ветер умеренный, восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, местные порядки получения, продавцов, консультантов.
7: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: раз будильники на радио DFM. Бррр, бум-шакалака, салютос, ди-люди. Напоминаю, утренняя зарядка – это не только попытка нащупать тапки ногой под кроватью. Надо еще и включить кардио для ушей. Это же и есть шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Продолжаем играть в группе ВКонтакте под последним постом, а в нашем мессенджере тоже можно принять участие в игре «Разбирайка». Что делаем? Расшифровываем максимально смешно аббревиатуру «лед» или «лед».
0: Если ты две точки не ставишь над «е», значит «лед», конечно же.
1: На протяжении всего эфира мы разыскиваем самую смешную расшифровку и в завершении наградим фирменным мерчом от радио DFM. А пока давай почитаем, что прилетело. «Люблю ее дуреху», пишет Рустам.
0: Ух ты!
2: Мило!
0: Красиво, да. Так, «лед» — это, получается, литр ежевики даю.
1: Литр ежевики.
0: Да.
1: Интересные измерения. Ягоды. Лед. Люблю есть десерты. Света, ты моя сестра от другой мамы.
0: А другой тоже написал, люблю есть долму, видишь? Ну, кому как.
1: Мы все немножечко по этой теме.
0: Конечно.
1: Ой, Рустам продолжает. Ласково ее держу. Какой-то романтик просто.
0: Да, но так, что еще есть? Лед. Л-Ю-Д. Лютый енот вообще.
1: Лютый енот вообще?
0: Да.
1: А ладно, вот что. А, вот лучший ее друг. Ну ладно.
0: Это он же друлега.
1: Лживый еж дерется. В общем, мы еще в поиске чего-то смешного. Еще раз, разбирайка продолжается в группе во ВКонтакте под последним постом. Или отправляйся в наши мессенджеры.
0: Да, запоминай, главные буквы дня это Л, Ё или Еде. Так что действуй, пиши, скоро уже в одном выходе соберем все.
1: Да, и скоро растопим лед с помощью пробушки. Поэтому заявки на пробушку также принимаются. Как тебя зовут, в каком городе живешь и кого нужно разбудить.
0: Да.
1: Сообщай.
0: И близких можно заказать в виде поздравления с днем рождения.
1: Да.
0: Welcome в шоу «Разбудилники». Вернемся через буквально один трек.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха. От другой мамы диджей Саймон Черный Перец.
1: Кого нужно разбудить? Вот с таким вопросом мы к вам обратились и приняли вот заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах. Озвучиваем?
2: Yeah, конечно же. Welcome. Бодро пожаловать в наш мессенджер. Пишет Алиса. Разбудите, пожалуйста, меня. Не могу собрать себя в кучу. Хочу спать уже 2 недели. Отпуск, скоро нужен отпуск.
1: 2 недели хочу спать.
2: Прикинь вообще, надо же. Ну, надо пробушку послать. Не помню уже в какой город, она не написала.
1: Окей. Надо.
2: Алиса, wake up.

0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, моих родителей. Маму Катю, папу Витю. Очень их люблю. И привет из Ижевска шлет Лаура.
1: Ижевск, включи тусовку.

0: Пишет Кирилл в нашем мессенджере: мою жену Анну разбудите, город на бережне Челны. Она всю ночь не спала из-за ребенка, у него режутся зубки.
1: Ну, держитесь, ребята.
0: Ночь полный вагитус.
1: Доброе утро, Катя Исаева. Я Катя Бодрова вроде. Катя просит разбудить, пожалуйста, мою жену. Она сегодня первый день на работу. Очень хотелось бы ее разыграть. Ничего не понятно, очень интересно. Судя по всему, мы Катю Исаеву будем.
0: Тебе так когда-либо назвали? Катя Исаева.
1: Так это жена, вероятно, парня.
0: Я думал, он тебя перепутал.
1: Ну, он так обратился, да, я подумала, что ко мне, но нет.
0: А, ой, облом, да? Окей. Ну ладно, поехали, Катя Исаева.
1: А с чего бы вдруг меня кому-то называть Катей Исаевой?
0: Ты знаешь, чудеса бывают.
1: Секс-7!
0: Вот, как и Секс-7, да.

0: выучи эту песню, я хочу слышать ее от себя. Тебе так идет, ты не представляешь.
1: Хорошо, все, надо выучить.
0: Переменится, родная. Переменится для кого-то жизнь. Скоро игра впереди. Можно выиграть фирменный мерч от Радио DFM. 8-495-956-101-2. Звони уже сейчас.
1: Говорит не Катя Исаева.
0: Говорит Катя Бодрова.
1: Да, а если повторить, тогда все поймут, что это Катя Бодрова говорит.
0: 8-495-956-101-2.
1: Оу, это шоу «Разбудилники».

0: реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Чик-чик, бум, чик-чик-чик-чик-пэу. Hello, D-тусовка. Если твоя утренняя зарядка — это зарядка телефона рядом с кроватью, давай очухайся в подочухательное шоу
3: «Разбудильники».
2: Ну что ж, в эфире очухательница Катя Бодрова.
3: Очухатель, диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Дублер», где наши слушатели повторяют странные звуки. Уже, кстати, повторяли балалайку, сурка, барана. А что сегодня будет интересно?
3: Ну, надеюсь, не 6-7?
2: 6-7?
3: До нас дозвонились Кристина из Казани и Руслан из Смоленска. Ребята, привет!
4: Привет-привет!
2: Москва! Привет!
3: Так, давайте тест на возраст. Знаем, что такое 6-7 или нет? Кристина?
4: Я знаю только эти два слова, что над ним смеются все. А что это значит, мне сын не рассказал.
3: Да, в общем-то, ничего не значит, мы пытаемся разобраться.
2: Но ты обязана сегодня получить урок от сына. Понять полностью, что это такое, чтобы если все растут.
3: А ты уверен, что у Кристины есть сын?
2: Она сказала, она слышала от сына. То есть нет? Разве нет?
3: Не знаю.
4: Да.
3: Ага,
2: от сына слышала, типа смешно, но она пока не понимает.
3: Руслан, а ты и в теме, нет?
5: Я тоже примерно так, как Кристина.
3: А сына?
2: А ты сам являешься родителем?
5: А, мне жена подсказывает, что это тренд. Да, у меня есть две дочери.
2: Вот, да? Да, дочки лучше, наверное, объяснят. Потому что, может, мама и до конца не поймет, потому что многие из взрослых не понимают, что это такое.
3: Нет, ну, звук, ребят, из нашего с вами поколения, чуть для людей постарше, дальше мы будем повторять в игре «Дублер». А что будет происходить? Каждому из вас мы ставим звук. Звук-то, в общем-то, одинаковый. Ваша задача как можно точнее или смешнее этот звучок повторить. И выключите громкую связь, потому что что-то там у нас очень шумно. То ли у Кристины, то ли у Руслана.
2: Нет, в наше время главное уже 6-7 не кричат. То есть Руслан и Людмила, правильно?
3: Кристина.
2: Господи, Кристина, прошу прощения.
3: Это ты перепутал сказку какую-то. Руслан и Людмила.
5: Я знаю, что отвечать, говори Пушкин.
2: Да-да-да.
3: Да. Ну что, как ты говоришь, дамы вперед?
2: Ladies first, да, и... Кристина начинает.
3: Кристин, слушай внимательно звучок и тут же повторяй. Ну, погнали.
2: Потрясающе!
3: Она что, записала на диктофон и воспроизвела?
2: У меня есть ощущение, что это как бы настоящий дублер. Вот, ну, в человеческом теле, понимаешь?
3: Руслан, у тебя сильный противник.
2: Ух ты!
3: Давай, послушай.
5: Отлично,
3: еще. Послушай еще разок и повтори.
2: Боже,
3: дятел
2: мой.
3: В брачный период.
2: А я совершенно, что отца сломали, знаешь. Отца сломали.
3: Так, ну Кристина вообще просто как будто повторила один в один.
2: Вне конкуренции вообще.
3: Вне конкуренции, точно.
2: Но папа тоже могёт. Папа тоже постарался. Поэтому сегодня приз получают все!
3: Кристина, Руслан и Людмила.
5: Отлично.

0: вас, ребята. Так, спасибо, кто там Настя. Так кричит? Кристина, ты так радуешься? Нам так приятно. Мы с большим удовольствием отдаем тебе фирменный мерч от Radio DFM и дадим по 5 секунд возможности приветик передать.
1: А, тогда 5 секунд, ladies first. Кристина, 5 секунд на привет тогда.
2: Я передаю привет всему казанскому вертолетному заводу. Я иду на работу.
0: Я хочу тот кофе, который она пьет. Руслан, тебе слово.
1: Она точно пуэр пьет уже, не кофе.
3: Я передаю привет большой своей любимой семье, Екатерине, двум дочерям, Ульяне и Варвале, и всем смолянам. И вам большой привет.
1: Браво! Спасибо. Молодцы, спасибо, вы ребята. Сегодня все победители.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
1: Реклама на ДФМ.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
6: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
7: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
10: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
11: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
12: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
14: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
15: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Ну что, начался сезон свадеб. Мы тоже решили не отставать. И прямо сейчас поженить в эфире два трека, которые, казалось бы, друг другу, ну, никак не подходят. Это рубрика «Мэшапы Саймона», где Сай берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, и мы получаем новый хит.
2: Ой, сегодня будет сюрприз не только для тебя, но и для...
1: Для тебя?
2: Для нашего линейного продюсера Настя. Она в проброс вчера что-то предложила. А как будет звучить вот этот артист вообще в мешапе? Ради интереса. Но я начал экспериментировать.
1: Ни слова больше.
2: Да, и дело поперло вообще. Я думаю, блин, я это должен доделать до сегодняшнего дня, чтобы показать. Поэтому сегодня впервые в нашем эфире звучит Лев Лещенко.
1: О, взмахнулся.
2: Под Tiny Temper трек называется «Прощай», written in the stars.
1: Вау.
2: Слушаем, что получилось, потом обсудим.

0: на на на на на на на на на на на
1: на Петюня за то, что ты накинула эту идею.
2: Настя, идея просто гениальна.
0: Я хочу этот мешап на свою свадьбу.
1: Будет, будет, сохраняй сайт.
2: Слушай,
1: Узи, вот... во-первых, ну, голос.
2: Голос просто unbelievable.
1: Вот, невероятное, знаешь, что-то.
2: Я, ну, признаюсь, что я его вообще не слушал никогда. Вот. И я взял этот трек и начал слушать, когда я делал мешап. У меня просто мурашки от,
1: ну, легенда.
2: От голоса. It's just unbelievable. Просто невероятно.
1: Ну, не то, что ты осовременил этот вокал. Это было потрясающе, конечно. Такое импровизированное снова караоке случилось. Правда, за идею, Настя, спасибо за реализацию Саймона. Ну, а я надеюсь, я неплохо попевала.
2: Ну, ты меня тоже вдохновила, конечно. Но как ты там, най-най. Я, конечно,
1: это
2: подхватил.
1: Это детство мое.
2: Вау.
1: Кайф. Спасибо огромное.
2: Да, запомните, Лев Лещенко versus Tiny Tempa. Кстати, Tiny Tempa, он же нигериец, который родился в Лондоне. Так что это русско-африканская связь.
1: Ну, во второй раз под этот трек потанцуем на свадьбе у Насти.
2: Да, да, Настя у нас, ну, чуть позже выйдет замуж. Вот. Так что, Настя, зиба-зиба за идею. Слушатели радио DFM, зиба-зиба, что вы есть. А вместе мы сила. Катя, зиба-зиба, что мы с тобой инь и янь.
1: Инь и янь.
2: Инь и янь.
1: Зиба-зиба, за твой талант.
2: Это шоу «Разбудилки».

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юнис в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
17: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что...

0: будильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Well, right now. Hi. D-факультет. Экзибит прокачивает тачки, а мы — мозг. Бодро пожаловать в мозганцовка шоу «Разбудилники». Она уже подготовила свое серое вещество. Катя Бодрова.
3: Он готов внимать тем фактам, которые зачем-то хранятся в моей голове. Это рубрика «Хламник». Да, рассказываю кое-что из последнего. У меня забили сильно ноги после пробежки. Помнишь забег, в котором я принимала участие в субботу?
2: Из-за которой медаль получила.
3: Да. И поэтому я решила поговорить про мышцы и мускулы в нашем организме. Несколько фактов сразу. Улыбка задействует 17 мускулов из тех 600, что есть на теле человека.
2: Улыбка, да?
3: Улыбка. 17 мускулов. А вот хмурый взгляд 43.
2: Прикинь.
3: Поэтому улыбаться проще.
2: Чем хмуриться.
3: Чем хмуриться.
2: И жмуриться.
3: Дальше. Быстрее всего упражнения. После упражнения восстанавливаются трицепсы и дольше всего спина. И профессиональные тренеры, зная это, вот формируют план тренировок с учетом этой особенности.
2: Погоди, трицепсы — это которые вот в обратной стороне бицепса, да?
3: Да, верно.
2: Которые хуже всего качаются у многих. Да? Вау.
3: Да, восстанавливаются проще, чем спинка.
2: Так, качаем трицепсы.
3: И делая один шаг, мы задействуем минимум 200 мышц.
2: Шаг ногой. Не рукой же, да? Правильно?
3: Да, ногой. Вот почему я устаю, просто вставая с постели и заваривая себе кофе на кухне.
2: А в субботу...
3: Пока дошла, уже устал.
2: А в субботу ты же еще сколько шагов делал? 200 тысяч? Пока наяривали круги по Садовому кольцу.
3: Восстанавливаем мышцы.
0: Это шоу «Разбудилники».
1: Саймон и Катя.

0: просил.
1: Реклама на Дифа.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Чао, рагатцы. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, мест непорядки получения, продавцов, консультантов.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
8: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
9: Телефон рекламной службы «Радио Диафм» в Вологде. 70-72-82.

0: get my satisfaction.
1: Radio DFM.
2: Радио DFM. Включи тусовку.

0: разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка, коничива, ди-пипл. Всех будем, и даже тех, кто кричат 6-7, и тех, кто из того времени, когда суши было глаголом. Это антихрап-шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: И совсем скоро мы подведем итоги игры «Разбирайка». А пока все еще есть шанс и возможность заполучить фирменный мерч от Radio DFM, влиться в игру. Для этого отправляйся в группу ВКонтакте. Под последним постом здесь расшифровываем аббревиатуру «Лед» или «Лед» максимально смешным образом. То же самое делаем в мессенджерах.
0: Да, вот мессенджеры вот в нашем пишет Владимир. Не знаю, что он имел в виду, но вот так расшифровал «Лед». «Лежит ёршик дурачок». Это, блин,
1: ну, реально, вот, дурачок.
0: Это вообще, блин, рот какой-то.
1: Ольга Захарова, любим есть дома.
0: А, только уютно. Дома, да? Ну, кстати, я тоже люблю есть дома.
1: Я тоже, не люблю на людях есть. Серьезно.
0: А у тебя же, как я понимаю...
1: Я меньше ем на людях.
0: Во-первых, и у тебя даже есть, как это называют, более гламурный способ разжевывать пищу, когда люди на тебя смотрят.
1: Да, да, да. Я мизинчик оттопыриваю.
0: Блин, как мы все похожи вообще. И в Африке то же самое. Когда человек сядет перед тобой, ест, и уже ешь, знаешь,
1: аккуратненько.
0: Аристократ.
1: То ли дело дома, все падает.
0: Дома падает, да все через локоть вообще, знаешь.
1: Что, расшифровываем дальше. Лед или лед. Та же Ольга пишет. Лифчик еле держится. Мне в твоей проблеме, Оля.
0: Мне кажется, прекрасное вещеобразование, так
1: да?
0: Что.
1: Да.
0: Да, вообще. Повезло. Молодец вообще. Ну, этот, не скромничай. Так, Юджин пишет у нас в мессенджере. А лед, это он, это. А вот, теперь он пишет лед. Лютый едок десертов.
1: Лютый едок десертов?
0: Да, лед.
1: Мы сегодня все едоки, в основном все варианты про еду почему-то.
0: А почему и нет? Я думаю, что это призвание у всех. Мы родились, чтобы есть.
1: Мне очень вот это нравится от Нины Меркульевой. Л-Е-Д. Люблю его денежки.
0: Они же не пахнут, как говорится, да?
1: Да.
0: Мафуранга. Деньги.
1: Это такая, знаешь, это любовь что? На все времена.
0: И тысячу лет назад тебя бы поняли, да?
1: Да. Ну что, расшифровки все еще принимаются. Скоро подведем итоги, наградим за самую смешную аббревиатуру фирменным мерчом от Radio DFM. А пока также можно ставить пробушку, заявку на нее. Как тебя зовут, в каком городе живешь, кого будем будить уже буквально через композицию. Все это оставляй в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах.
0: И не забудь заказать дыры, заказать близких по-хорошему. Скоро вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Группа во ВКонтакте, Радио ДФМ. Я буду читать отсюда-во.
2: А я
1: оттуда-во.
2: Оттуда-во, да. Куда, блин, туда, блин, да. Так, это у нас в мессенджере пишет Твитоук. Доброе утро, бонжур, Катюша и Саймон. Хорошего рабочего дня вам и всем позитивного настроения на весь день. Кубандик уже на движе. Всем привет, ваша Юлия.
1: Будем?
2: Юлия Кубандик, Кубандрайв. Let's go. О, эй, где? А, вот.

0: бегали.
1: Да.
0: Доброе утро, Катя. Саймон, поздравьте, пожалуйста, друга семьи и коллегу Сергея Теплых. У него сегодня день рождения. Крепкого ему здоровья, счастья, успехов. Всем хорошего настроения от Юли.
1: Вау. Остань. С днем рождения, Сергей Теплых. С днем рождения, Сергей Теплых. С днем рождения, теплой дыре тебе, теплых.
0: Самых теплых пожеланий.
1: Да, вообще, да. Ну что же, happy birthday, поехали.

0: Ой, караоке у нас сегодня с утра пораньше.
1: И мы шапы.
0: Да уж.
1: Нон-стоп.
0: Пишет Евгения. Привет, разбудил Ники Саймон. Передай привет прекрасной Ариночке, что все будет хорошо. Ариночка, все будет хорошо.
1: Молодец, выполнил задачу. Доброе утро, страна, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, Бубликов, Витю и Андрея. Едем в школу и садик, город Калининград.
0: Это персонажи какие-то, да?
1: Это детки, конфетки, бублики.
0: Прикольно. Вау, век живи, век обалдевай. Я просвещен. Let's go.

0: Скоро играем, а этот раз уже будет что?
1: Разбирайка, финал нашей игры. На протяжении всего эфира копили расшифровки аббревиатуры ЛЕД или ЛЕД. Но еще можно присоединиться, побороться за фирменный мерч от Радио ДФМ. Отправляйся в группу ВКонтакте Радио ДФМ или пиши в нашу мессенджера.
0: Да, скоро уже большой финал. Кто не успел, спрыгни в последний вагон.
1: Спрыгни.
0: Так не говорят, что ли?
1: Ну, запрыгни.
0: А, запрыгни, окей. Ну что же, это шоу «Разбудилники». До скорого.

0: Чик-бум! Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: как жрат основная работа, тогда ты в теме. Это шоу «Разбудильники». В студии кофессионал Катя Бодрова.
1: Чае Океанал. Диджей Саймон.
0: Сейчас игра разбирает, как или наши слушатели расшифруют не символы стирки, а разбирает все на атомы и молекулы. Расщепляем, знаешь.
1: Да, игра «Разбирайка». Мы подводим итоги. Mm-hmm. Еще почитаем несколько вариантов смешных расшифровок аббревиатуры «Лед» или «Лед». И наградим лучшие комменты. Толик Цеплаков пишет: «Лучше ехать домой». Ну, это знаешь, когда в ночь с воскресенья на понедельник, когда затусовался и понимаешь, ну нет, лучше поехать домой. Конечно,
0: согласен. А то один оказался в вагоне с углем, понимаешь? Mm-hmm. Лучше ехать домой. Так, у нас Наталья в теле в мессенджере пишет: «Легкий, едкий дождик». Поэтому лучше ехать домой.
1: Лучше ежедневный движ. ДФМ, пишет Оля.
0: Окей, Дмитро пишет в личке: «Литр ёршика домашнего». Что это?
1: Это как что-то из фейканутых.
0: Что-то сварил, точно.
1: Лето еще далеко. Ну, как сказать? 12 дней.
0: 12 дней уже скоро. Так, и тут же еще есть в личке: «Левитирующий ёж дальнобойщик».
1: Левитирующий ёж дальнобойщик. Надо попросить искусственный интеллект сгенерировать картинку. Я бы на это посмотрела.
0: О, ты сейчас подала мне прикольные идеи. Вообще.
1: Логопед ее достал.
0: Ее достал?
1: Ее достал.
0: А, это йода и стал.
1: Йода.
0: Вообще. Так, еще есть здесь в мессенджере Дмитрий пишет. А где Дмитрий сообщение-то? Куда пропал?
1: Ладно, ем дальше. Вот от Алексея показываешь.
0: Ем дальше? Озвучу.
1: Ладно, ем дальше.
0: Владимир пишет: «Лежит ёршик дурачок».
1: Да, мы это озвучивали, по-моему, да. Это очень смешно.
0: Очень смешно.
1: И сюрреалистично, и забавно. Ну что, я готова выбрать победителя в группе ВКонтакте. Это Нина Меркульева. Очень мне понравился комментарий: «Люблю его денежки».
0: А, да? Окей. А в мессенджере, блин, так много прикольных здесь. Причем они сейчас уже идут и идут и идут. Даже пока мы с тобой подводили итоги, и даже уже лопнул ежик, доигрался, уже пришел. Но сегодня Владимир у нас побеждает. Лежит ёршик дурачок.
1: Victory! С таким удовольствием. Озвучил это расшифровку.
0: Третий раз.
1: Ребят, мы благодарим за участие в нашей игре «Разбирайка» всех-всех-всех, кто в ней принимал участие. И поздравляем отдельных ребят: Нину и...
0: Это Владимир, лежит ёршик дурачок.
1: Да не он лежит ёршик.
0: Ладно.
1: Владимир, мы отделяем тебя и твой комментарий. И вручаем фирменный мерч от радио «Диафан».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
1: Реклама на ДФМ.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
7: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская 2.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, что значит «нет трек». Не то чтобы его не будет, а скорее...
3: Слово «через падеж» никто не пропускал.
2: Да-да, скорее это значит «нет трек». То, что верщится в интернете, Саймон ищет и нам презентует. Малерка, это где? Это далеко от Йорка. Уже было.
3: Уже было.
2: Не так давно. А что сегодня?
3: И Kanye West уже перепевал «Ласковый май». Сегодня трек группы «The Chemical Brothers» «Go». При участии рэпера Q-Tip, выпущенный в 2015 году, просто взял и взлетел в стратосферу благодаря заметному использованию в экшн-триллере «На вершине».
2: С участием. Тот самый.
3: Да, тот самый, да.
2: Я же тоже недавно его себе добавила.
3: Трек,
2: раньше, да?
3: Да,
2: раньше его у меня не было от Chemical Brothers. А теперь?
3: А он, кстати, он у меня и в вечеринках уже прогремел там везде, то есть по всей возможности. Но реально, когда вот сцена, где сцена погони, да?
2: За да, ней. Сцена, когда он дает ей как бы убежать, но это не будет сильным спойлером.
3: Да, дай время вот убежать.
2: Он говорит, такие условия, я ставлю трек, и пока звучит трек, у тебя есть шанс от меня убежать.
3: Убежать, да.
2: Вот она убегает от него, потом он за ней в драйве несется. И пока играет эта музыка, Chemical Brothers, он странно, круто двигается.
3: Вписался вообще еще в эту сцену, да? Вот
2: да.
3: Из-за этого трек снова завирусился, ты не поверишь. Сейчас прослушивание этой песни выросло на 429%. Прикинь, трек теперь на первом месте вообще со Шазамов в мире.
2: С ума сойти, как это работает, конечно.
3: Да, там, кстати, Терен Эджертон играет Маничелло, а Чарлиз Терен играет девушка, которая от него убегает.
2: Как ты назвал ее?
3: Чарлиз Терен.
2: Терен?
3: Да, вот так именно
2: Терон.
3: Так. Именно так, правильно, Терен. У нас с тобой еще отдельная рубрика, кстати. Как...
2: Чарлиз Терон.
3: Чарлиз Терен.
2: На этом мы сойдемся. Что касается этой композиции, я уже сделала вирусный ролик на этот трек.
3: Да?
2: Да, показала вот это вот... Эти движения главного героя и подписала, когда я прошу своего фитнес-инструктора подготовить меня к лету за один день.
3: Видишь как, Катя в теме, ladies and gentlemen. Ну что, слушаем и сейчас поймете, о чем речь идет. Поехали, The Chemical Brothers featuring Q-Tip. Go, погнали!

0: Гон. Сейчас читка пойдет. Let's go. Ой, я виноват.
1: Ты, ребят, сам хотел читку сделать?
0: Нет, я виноват. Я голос просто убрал из песни. Сейчас верну. Так. Сейчас будет.
1: Вот.
0: Как обещал?
2: Can't breathe.
0: Come on. Бро, ты готов читать? Поехали!

0: Хорошо, потанцевали немножко.
1: А если бы ты сделал версию из фрагмента со фрагментом из этого фильма, то там обязательно был бы его крик.
0: Ладно, фильм называется «На вершине».
1: Рекомендую вообще.
2: Да, это как девушка просто приехала в городок и оказалась
1: отдохнуть,
2: в лесу.
1: Отдохнуть, да.
2: Да, и какой-то манечелло за ней начал гоняться по лесу.
1: Ну, это Шарлиз Терон, как мы помним.
0: Чарлиз Терон, да?
1: Шарлиз Терон, да.
0: Чарлиз Терон, да? Ладно, гоу, мы гоу, скоро вернемся. А так, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Спасибо за внимание.
1: Гоу! Гоу!

0: Хроники на радио DFM. Уи!
1: Реклама. Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО Инстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Одно движение и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдинг.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГОРОДСРЕДА». www.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей,
3: let's go. Шоу «Разбудильники» на радио DFM, рубрика «Киносай». Поэтому этой ночью, ребята, вы точно не уснете. Будете смотреть тот самый сериал, который сию минуту презентует вам Саймон.
2: Да, сегодня в «Киносай» сразу три сериала. Так что...
3: Что ты с нами делаешь?
2: Ну, их слишком много, как. Если не так, я никогда не успею вам все рассказать.
3: Ну, погнали.
2: Так, а если ты кинолюбитель, не забудь заглянуть ко мне в мессенджеры... DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Итак, первый сериал сегодня называется «Бухта вдов».
3: «Бухта вдов»? Это какая-то скороговорка. «Бухта вдов».
2: Не совсем. Вот это новый сериал, который сейчас многим зашел. Не часто увидишь такое грамотное сочетание ужастика и комедии. То есть мэр города, то есть мэр небольшого такого города на острове, да, пытается привлечь туристов, спасти экономику и одновременно противостоять суеверным местным жителям, которые уверены, что остров проклят. А у всех был план, пока действительно не начали происходить очень странные дела на этом острове. Так что «Бухта вдов», свежий сериал, что-то в стиле Стивена Кинга.
3: Вау, да? Ну там и ужастик, и юмор присутствует.
2: Да, и юмор присутствует, да.
3: Интересно, идем дальше.
2: Угу. Далее, сериал под названием «Я слежу за тобой».
3: О.
2: Ты смотрела?
3: Да.
2: Во, вообще, да, психологический какой триллер, а? О девушке, которая после страстной встречи с парнем узнает, что их тайно сняли на скрытие камеры. Теперь ее преследует шантаж, страх и загадочный наблюдатель, знающий о ней слишком много. Как разоблачить вуайериста, да, вот пособие, да, кажется, да?
3: Да, только потом будьте готовы, девчонки, к тому, что... Будешь постоянно проверять, дверь точно закрыта дома.
2: Угу. И можно еще словиться паничку вообще. Сериал 18+, по австралийскому бестселлеру. Если ты из тех, кто считает, что книга лучше, тогда прочитай книгу или смотри сериалчик.
3: Третий сериал?
2: Да.
3: В очереди.
2: О, знакомая мелодия. И напоследок сериал под названием «Как я стал русским». Не смотрела?
3: Нет.
2: А две штуки 15-го года, кстати, мне рекомендовали. Я уже вообще не отрываюсь просто.
3: Реально?
2: Вообще, мне так нравится этот сериал.
3: А кто там в главных ролях?
2: А, так, как его зовут? Сейчас
3: кто-то тебе... из известных наших?
2: А, из наших... Я не знаю, кто тебе известный, но... Из наших...
3: Звучит логично максимально, Сай.
2: Так, а так в главных ролях здесь у нас... Мартеуш Донецкий, он играет американца, который приехал в Россию. Дальше Сергей Чирков, Светлана Иванова. Из наших кого-нибудь узнала, нет что? Вот, в этом я не всегда всех перечисляю. Так, а так по сюжету сериала. Американский журналист отправляется в долгосрочную командировку в Россию, где заводит личный блог и каждый день пытается ответить на вопрос, что значит быть русским и понять загадочную русскую душу. Ну, кстати, я уже сейчас... Какая серия сейчас? На 5-й серии. Мне пока все нравится.
3: Сериалы на любой случай жизни и на любой вкус. Перечислим еще раз название.
2: «Как я стал русским», «Я слежу за тобой» и «Бухта вдов».
3: «Бухта вдов». Запомни и смотри.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Прогноз на DFM.
1: Ауда!
2: Рэп-прогноз.
1: Утро наступило прямо на тебя. Включай разбудилники, будет жара. Вместе ворвемся в работу.

0: детей, как и ты просил.
1: Реклама на Дифа.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
6: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов консультантов.
7: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы занимались тем, что объединяли поколения. Ну, что, подпевали Льву Лещенко, например. Учили текст песни «Упала шляпа». А можно на бис?
2: «Упала шляпа, упала на пол, все переменится, родная».
1: Обещай, что выучишь эту песню.
2: «Все переменится по имени, а жизнь хорошая такая, и дальше не помню слова».
1: Ну, и ладно. А еще раскрыли фишку тренда школьников.
2: 6-7!
1: Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И как я говорю медленным углеводом, от меня не убежишь.
2: О, да, и от меня тоже. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черри, пересак бала. О, Мери Окуланджа. Ди народ, желаю супер-дупер-пупер позитива. Завтра в то же время снова разбудим, даже если ты не попросишь. Вот какие мы послушные разбудилники. До скорой встречи. Для общения я всегда доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. Латинскими буквами. Целую, люблю, не могу.
1: У нас на этом все. Но тусовка продолжается.

0: Сегодня открыл глаза. Я открыл их раньше будильника, почему-то и такой подумал, ну еще 5 минуточек, ну еще чуть-чуть. Ну и как развивались события, вы, скорее всего, уже догадались, да, классика. Это когда еще 5 минуточек на самом деле длятся гораздо дольше. И ты в этот момент понимаешь, что ты все проспал. Такой жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж где-то я туда-сюда. Ну, главное, что я успел вовремя уже на месте. А, кстати, если у вас было нечто подобное, можете рассказать и об этом. Пишите на номер +7 965 115 51 15. Сообщения принимаются в Максим. Обсуждаем мы, как вы поняли, самое жесткое опоздание. Признавайтесь.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: сообщений прилетела прям целая история. Привет, Тимур. Прошлым летом мы отдыхали в Сочи, отдыхали на Красной Поляне. И в последний день отдыха хорошенько так отметить решили. Ну, понятное дело. Утром был вылет компании 7 человек, никто в итоге не проснулся. Вовремя нас добудился сотрудник отеля. Это были самые быстрые сборы, но на самолет мы все же успели. Слушайте, вот когда прочитал это сообщение, я сразу вспомнил. У меня в Сочи однажды тоже случилось нечто подобное. И вот этот скат по серпантину, когда ты отдыхаешь на Красной Поляне, когда тебе и без того плохо, и тебя еще утром везут этими кругами. Ой, да, никому не пожелаю. Но на самолет я тоже успел, это большой плюс. Недавно на утренник дочери в детский сад опоздала, она играла главную белочку. Угу. Я потом представляю, что эта белочка тебе устроила дома, когда ты пришел домой. Саша пишет, что однажды опоздал на поезд и Новый год встречал уже в гордом одиночестве. Один дома. Сань, зато можно было снять, мне кажется, свою версию известного фильма. Почему бы и нет? Всегда нужно искать плюсы.
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вау, смотри, какая коляска!
7: Гляди, красивая коляска!
8: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
7: Девушка, а где вы купили такую коляску?
6: Конечно, в коляске ТОП. Там самые классные бренды. Анекс, Тутис, Раан, Карелла, Индиго и другие. На любой бюджет.
9: Ну все, ТОП-ТОП в коляске ТОП. На Новгородскую 2А. Правый цоколь.
10: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шехонске, шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
11: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
12: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: отдать, точнее, попытайтесь для начала дозвониться, а потом уже будем угадывать, да. Все-таки порядок действий именно такой. Номер 8495-956-1012. Звоните, чтобы принять участие в кинобрейке и получить подарки. Еще раз, номер 8495-956-1012. Набирайте.
1: Лучших треков недели.

0: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM.

0: часть Рамиль, водитель из Москвы. Рамиль, я тебя горячо приветствую. Привет.
1: Привет, спасибо.
0: Ну, я надеюсь, кондиционер машины у тебя сегодня работает, когда за окном уже практически плюс 30.
1: Да, работает.
0: Ничего не понятно, но все-таки хочется верить, что ты ответишь, что все-таки работает. Рамиль, скажи еще что-нибудь приятное, чтобы мы тебя наконец-то поняли.
1: Кондиционер работает, это прям, по богу.
0: Хорошо. Три подсказки готовы. Я для тебя сегодня загадал сериал, и я надеюсь, по трем подсказкам ты догадаешься, о каком сериале идет речь. Итак, мы начинаем игру «Кинобрейк», и, внимание, подсказка номер один.
2: Подсказка первая.
0: Чтобы найти актера на главную роль этого сериала, продюсеры специально летали в Гонконг, где, собственно, и заключили контракт с непростым человеком, а с мастером боевых искусств. Человек, который умеет драться, который умеет выстраивать там всякие, понимаешь, вот эти вот драки в фильмах. Это же самый настоящий танец. Рамиль, ты знал, то, что они прям все движения учат как танец?
1: Нет, пока.
0: Пока нет. Ну, хорошо. Я понимаю, и догадок пока нет, что это за сериал.
2: Подсказка вторая.
0: В некоторых эпизодах появились такие голливудские звезды, как Марк Дакаскас, Гэри Дэниелс и сам Чак Норрис. О, между прочим, Чак Норрис там появился в образе техасского рейнджера крутого Уокера. Представляешь, сколько голливудских звезд они собрали? Ну, это, конечно, только в эпизодах они принимали участие.
1: Ну, это походил старый сериал, но нет, тоже пока.
0: Ну, да, не новый сериал, далеко не новый.
2: Подсказка третья.
0: Ну, собственно, осталось послушать лишь только музыкальную заставку этого сериала, чтобы окончательно уже дать свой ответ. Внимание сюда. Такая интересная музыка, своеобразная, настроение сразу соответствующее.
3: В главных ролях Сэма Хунг, Арсений Холл.
0: А вот это была основная подсказка. Главная роль, кто исполнял. Итак, Рамиль, как ты думаешь, что за сериал я для тебя сегодня загадал?
1: Вообще без вариантов. Я, походу...
0: Никаких вариантов нет. Да. А я-то думал, ты прям максимально быстро дашь правильный вариант ответа. Ну ладно, ответ принимается, вариантов нет. Это, к большому сожалению, проигрыш. Рамиль, я вот сейчас принесу название этого сериала, и ты поймешь, что ты, ну, хоть один эпизод точно смотрел. Это сериал «Китайский городовой».
1: А, нет, не смотрел. Говорите, мы вообще его не смотрели.
0: Ну, мы поняли, что не смотрел. Связь подводит немного. Жалко, что правильный ответ от тебя не получили. В главных ролях там Сама Хун, Арсений Холл. И несмотря на то, что это китайский городовой, действие все-таки происходит в Лос-Анджелесе. Рамиль, ну что ж, будет свободная минутка, обязательно посмотри. Это того стоит. Первый, второй сезон, третий. Ну там все грустнее и грустнее, но не менее профессиональнее и интереснее.

0: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: заниматься важными делами в сфере технологий произошло такое, на что точно стоит обратить внимание. Роботы впервые, представьте себе, отработали 8 часов самостоятельно. Одна американская компания представила новое поколение гуманоидных роботов, называются они Helix 02, так вот, они впервые трудились полноценную 8-часовую смену без участия человека. Человек им вообще не помогал. Андроиды что там делали? Я посмотрел даже видос. Они там перемещали предметы, участвовали в операциях на производственной линии и вот имитировали вот эти движения человеческие. Короче, вот так вот. Вот был бы у меня такой робот, я бы ему точно что-нибудь доверил. Ну, по хозяйству. Работу нет. Нет. Пока не хочу. Работа моя. А вот если хорошо подумать, что бы вы доверили роботу, а? Задумайтесь, пожалуйста, и ответьте только откровенно. Вот что вам не нравится, и вот... Ой, робот, пожалуйста, делай и все. А, есть такое? Пишите в Максе.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Привет, Тимур, у меня дома не выживает ни одно растение, потому что я постоянно забываю их поливать. Было бы круто, если бы робот этим занимался постоянно. От Ирины такое предложение. Ну, главное, чтобы ты при этом, знаешь, не забыла робота ставить на подзарядку, иначе растениям тоже не очень хорошо будет. Много было сообщений по поводу уборки, кстати, стирки. Кто-то написал, что роботу доверил бы убирать кошачий лоток. Ну, слушайте, тогда уже сразу заведите кота-робота, который сам за собой будет убирать. Ну, кошечка, это ведь твоя вот кошечка. Ты ее завел не просто так, чтобы погладить, ну и за ней прибраться. От Павла сообщение давайте послушаем. Он записал нам голосовое. Паша, что у тебя? Рассказывай.
1: Здравствуйте, меня зовут Павел, я из Кургана. Я ненавижу заправлять одеяло в пододеяльник, я бы доверил роботу эту работу с удовольствием.
0: Как тебя все хорошо понимают. И от Юли еще послание, отвечать на сообщения бывших, которые неожиданно появляются и задают тебе вопрос. Как дела? Привет. А мне кажется, это опасно. А вдруг робот решит пригласить бывшего или бывшую в гости, а? Да, такие вещи все-таки железякам пока рано доверять, я думаю.
2: Реклама на Дифа. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не плачь, мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски Топ». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски Топ». Новгородская 2А.
4: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

действие, те самые эмоции, которые хотели нам передать. Камила Кабейо, Ян Цак, с нами в этой компании, трек с названием «Havana» на Radio DFM. Так, ну и я появился тоже, чтобы не только настроением поделиться, но и планами на ближайшие несколько минут.

И самое время обратить внимание на ваши музыкальные заявки, которые вы отправляете в наш Макс 965-115-5115. Это номер, запомните, пожалуйста, раз и навсегда. Можете отправить текст, либо короткое голосовое прям прокричать название своего любимого трека. Почему бы и нет? Кстати, вот еще одно сообщение. Тимур, добрый день, испортили настроение. Хотелось бы услышать песню Шуга Бейбс Стронг, чтобы опять все было норм. Дмитрий из Барнаула. Дим, ну ты же понимаешь, да, не я исполняю музыкальные желания. Нет, я их исполняю, но выбирает их рандомайзер. Поэтому если выбор вдруг все-таки будет сделан и в пользу твою, будь уверен, я эту музыкальную просьбу исполню. Так, настроение давай уже поднимай там, не расстраивайся. Другие просьбы, которые прилетели в наш Макс. Анастейша, Second Tide, Александр просит Remedy, A Little Taste от Денис. Такое сообщение Zayn, Die For Me от Тани. Мадонна, Sorry, такая заявка от Юлию. Питбули, Нио, также Скутер, Мод, Лас Кетчуп, Алан Уокер, Минелли, Рам-пам-пам. И много других музыкальных заявок. И кому же повезет именно сегодня? Сейчас узнаем, буквально через несколько секунд. Процесс остановлен. Что я вижу? На мониторе рандомайзер уже сделал свой выбор, и трек сегодня будет исполнен следующий. A Little Taste, Remedy, просит это Денис. А, эту музыкальную заявку я уже успел озвучить, между прочим. Денис, ну что ж, мои поздравления. Это Дмитрий из Барнаула, который просил Шуга Бейбс Стронг для поднятия настроения. Давай не расстраивайся, в следующий раз обязательно повезет. Дайте мне, пожалуйста, еще пару секунд. Все, трек найден. О, успел. Запускаю.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, вечером плюс 27, ночью плюс 19. Ветер умеренный, восточный, до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

0: BTS Swim. Готовятся они сейчас, ну, насколько мне известно, активно к выступлению на чемпионате мира по футболу. Слушайте, в их способности сомневаться не приходится. Я думаю, что благодаря именно этой группе любителей футбола среди девушек станет еще больше в этом году. Да, когда парни смотрят ЧМ и следят за мячом, а девушки смотрят ЧМ в ожидании выступления своих любимчиков BTS. Приблизительно такая картина и будет, мне кажется, да. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Еще больше горячих треков ожидаются впереди. Инна Кунгс, а также Али Фабен. Вот именно они будут включены включай тусовку. Самый ближайший здесь на Радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организация ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: много на него жаловалась, да, и говорила журналистам, какой он плохой. Но вот чтобы ваша любимая, ваша желанная девушка, я тебя сейчас к парням обращаю, чтобы вот ваша любимица не злилась, а больше проявляла заинтересованность вами, нужно, знаете что, радовать ее, и, казалось бы, обычными действиями. Женская либидо, мы доказали ученые, напрямую зависит от того, выкидываете ли вы мусор мужчины или нет. Если партнер выносит мусор, но посуда убирается наравне женщины, ее сексуальное желание заметно выше. Вот такие дела. Вот только мне интересно, почему женщины относительно этого вопроса изучили, а мужчин нет? Вот какие дела вы должны совершать, девушки, чтобы у нас тоже вот какая-то заинтересованность появлялась, а? Недоработочка такая вышла. Ну, ладно, ладно с этими учеными и их исследованиями, но... Главное, понимаете, мусор на всякий случай сегодня нужно выкинуть, чтобы все получилось.
1: Реклама на Надежное сварочное оборудование – это Верум. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верум. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам «Клуб Добро». Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660. И на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
5: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
8: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения продавцов, консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Его свой почерк, Calgary Parson James, стал The Show на Radio DFM. Ну а теперь я, Тимур Белов, готов вам предложить поиграть в квиз. Наконец-то мы дождались этого момента, когда можно будет снять.

0: очень скоро. Поиграем в квиз удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
9: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
20: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
21: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
20: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
22: Я люблю тебя, люби меня!
20: Обсессия. В кино с 21 мая. 17+.
23: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
24: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
25: Up the next.
26: А дальше тусовка.
25: On DFM.
26: Потому что радио DFM.

0: под наблюдением, можно сказать, Владимира, водитель из Барнаула. Он присоединяется к моей компании. Алло, Владимир, привет, доброго дня.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, я понимаю, то, что ты был бы, мне кажется, рад только наблюдать за процессом, но все-таки принять в нем участие тебе придется, потому что дозвонился ты под номером один. Соответственно, тебе сегодня отвечают мои вопросы. Владимир, как у вас там в Барнауле погодка?
1: Сегодня как-то не очень прямо она.
0: Еще пока,
1: не сильно радует.
0: Еще пока весна не превратилась в лето, да?
1: Да, еще 12 дней ждем.
0: А у нас прям настоящее лето уже, плюс 30 в Москве. Ну ладно, температурным показателем все-таки обменялись, а теперь давай о важном. Впереди у нас ровно одна минута, вопросы, которые будут направлены именно в твой адрес, а ты на них правильные ответы. Хочется верить. Владимир, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 19 мая, день рождения кубика Рубика. Как думаешь, сколько лет назад его придумал венгерский изобретатель? 25 лет или 52 года назад?
1: Думаю, 52.
0: И это правильный ответ. День гороха отмечается сегодня. Как называется зеленый молодой горох, который едят сырым?
1: Ой, не знаю, горох он и есть горох.
0: Ну, стручковый, конечно. Еще один бобовый вопрос. Кто является автором сказки «Принцесса на горошине»?
1: Ух, я не скажу, даже не знаю.
0: Христиан Андерсен. Ева Польна принимает поздравления с днем рождения. Участница какой группы она была с 96 по 2009 годы?
1: Не знаю, тоже не скажу.
0: Гости из будущего, ты точно знал. Послушай небольшой фрагмент песни и скажи, как она называется. Это тоже гости из будущего.
1: Да, наверное, так и называется.
0: Нет, называется оно на самом деле «Беги от меня». 440 лет назад был основан город Самара. Какое животное изображено на гербе этого города? Дикая кошка или дикая коза?
1: Ой, так, кошка.
0: Дикая кошка, но на самом деле дикая коза.
1: Да,
0: время закончилось. Так, сколько правильных ответов ты насчитал лично? Скажи мне, пожалуйста, Владимир.
1: Один.
0: Один? Это первый? Кубик Рубик?
1: Да, потому что я его собираю очень быстро.
0: А сколько лет назад ты его начал собирать? Я надеюсь, не 52 года назад. Хотя,
1: ну,
0: может быть.
1: Лет 20 уже.
0: Лет 20. И прям за сколько секунд собираешь его?
1: Рекорд 12.
0: 12? Неплохой показатель. Да. Учитывая то, что я сидел 3 часа однажды, и ничего у меня не получилось. Так, Владимир, ну, на вопросы ты ответил гораздо хуже, чем собираешь кубик Рубика.
1: Да.
0: Ну, ничего. Один правильный ответ. Ну, смотри, Зинаида вчера принимала участие. У нее тоже, я не могу сказать, то, что потрясающий результат. У нее 2 правильных ответа. Ну, видимо, у нас неделя такая.
1: Я
0: думаю, у нас неделя такая. Будет хорошо, если завтра кто-нибудь дозвонится, и вообще 0 правильных ответов за 1 минуту. Давно такого не было. Но, может быть, просто примем этот результат и порадуемся. Владимир, в любом случае, тебе спасибо за участие. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И давай как можно громче то самое слово «квиз» на весь Барнаул и на всю Россию. 1, 2, 3. Владимир.
1: Квиз!

0: Отличный вайб, отличное настроение, Hang Boss, Mwaki здесь на Radio DFM. Я помню, прекрасно помню то, что этот трек занимал первую строчку DFM Top 30, но сейчас у нас абсолютно другие герои. Там Kungs, Galaxy, так называется их работа. Итоги свежие, новые, уже в ближайшую субботу в 15 часов по Москве. Ни в коем случае не пропустите, а пока можете зайти на наш сайт dfm.ru и, собственно, в разделе DFM Top 30 там отметить тех исполнителей, которые вам особенно нравятся. Ну, исполнители уж точно вам так виртуально скажут спасибо, а Женя Кротов уже в субботу подведет итоги и скажет, кто же там набрал больше всех ваших лайков. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Далее уже встречайте Артема Скорбогатова. Это DFM. Включайте тусовку вместе с нами. И всем хорошего и легкого продолжения этого вторника.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: С 18 по 24 мая в Стройландии. Бассейн каркасный диаметром 360 сантиметров 9999 рублей. Батут диаметром 244 сантиметра 9999 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
8: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Культовый трек The Drill с атмосферой нулевых только что в эфире радио DFM. Ну а если вы думаете, что вчера все рекорды закончились, то это не так. На странице книги Гиннесса появилось еще одно имя. Силач с острова Аруба сумел сдвинуть автобус весом около 10 тонн с помощью собственной шеи. А потом и вовсе протянуть его на целых 20 метров.
1: Египетская сила.
0: Если быть точным, то карибская, потому что этот остров маленький, находится в Карибском бассейне. Красивый, зараза. То же самое, кстати, касается и нашего фирменного мерча. Он красивый. И мы еще и сами вам его пришлем, если, правда, вы сумеете перехитрить меня в игрушке Fake News. Важно, кстати, не профукать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня.

Ну что, дорогие друзья, фейк или не фейк, вот в чем вопрос, ответить на который сразу же после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните. +7 495 956 101 2.

0: чуть позже обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, а пока самое время поговорить с Денисом. Денис, мы у вас категорически.
1: Здравствуйте всем, привет.
0: О, слава богу, вы здесь. А вы откуда к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: Екатеринбург. Своя машина.
0: Хорошее дело. У вас там уже тоже весна, да, прям пришла?
1: Ой, у нас вообще классно. Плюс 30.
0: Вау. Так же, как и, кстати, у нас тут в центральной части. Сегодня 27-28 градусов. Будем надеяться, что и в остальных регионах, где слушают радио DFM, происходит та же самая погода. Денис, давайте играться. Fake News называется игра. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые я подряд вам зачитаю. Ну, а ваша задача — определить хотя бы правдивость двух из них, чтобы одержать победу и получить от нас фирменный мерч от радио DFM. Если ничего не получается и остается время, мы слушаем ваши фирменные приветы. Итак, вот как выглядит первый. В Госдуме предложили измерять рождаемость в килограммах младенцев. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Фейк.
0: В России решили сделать шахматы обязательным школьным предметом.
1: Это правда.
0: В Новой Зеландии в сети ресторанов Макдональдс появился напиток для спортсменов со вкусом рассола.
1: Пожалуй, соглашусь.
0: Да согласен. Я тоже. С победой, уважаемый Денис. С победой!
1: Спасибо. Да. DFM.
0: Да, вы, собственно, как бы везде и во всем оказались правы. Это первое. Второе, вы получаете наш фирменный мерч от радио DFM. А в-третьих, сейчас можете сказать все, что думаете в прямом эфире, только корректно. Я вас прервал.
1: Класс, всем хорошего настроения, всем хорошей продуктивной весны. Спасибо большое DFM. И привет моему другу Кирову, моему коллеге.
2: Реклама на DFM.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения будут обсуждаться.
9: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82. DFM.
10: Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это то, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте a7.ru.
14: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
18: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
17: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
19: Я люблю тебя, люби меня!
17: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
7: Горячо.
20: каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас таки предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, 19 мая 1910 года Земля пересекла хвост кометы. Этим воспользовался какой-то очень умный пиарщик и пустил слух, будто в нем содержались опасные вещества. Ну а потом с гордостью наблюдал за бойкой распродажей таблеток комета, которые предлагались в качестве противоядия. Хотя оно по факту совершенно не требовалось. Также в этот же день, но только в 1989 году в российской столице прошел первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР». А вот 19 мая 2008 года российский ближнемагистральный пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100» впервые поднялся в небо.
1: Ух ты!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца мая.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

живешь себе на спокойном в принятии, и ремонт никакой не нужен, и денежка в себе экономишь. О чем это я? В России вирусится новый странный тренд под названием «жизнь без отделки». Да. Молодые семьи покупают, значит, квартиры и осознанно специально не делают в них ремонт, обставляя мебелью голые стены. Ну это же зумеры. У них все шиворот на выворот. А вот у вас, надо сказать, все планово. Участвуйте в игре «Что было дальше», отгадывайте концовочку новости и выигрывайте себе фирменный мерч от Радио ДФМ. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Много не работайте. И мало тоже.

что, дорогие друзья, если хотите выиграть фирменный мерч, звоните в эфирную студию Радио DFM и выигрывайте такие его. +7 495 956 101 2.

0: Так, дорогие друзья, у нас на связи был Николай, а потом куда-то взял, да резко сплыл. Вот, в общем, я сейчас буду пытаться ему как-то дозвониться, или, может быть, он дозвонится. Если он не дозвонится, то звоните вы. Короче говоря, нужно спасать ситуацию. Плюс 7-495-956-101-2. Вы же хотите выиграть фирменный мерч от радио DFM?
1: Реклама на DFM.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ-2026. Движение».

0: Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
3: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ.
5: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Слава богу, наконец-таки мы связались с Николаем, поэтому с ним и поиграем. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: О, какой у вас там фон? Выключайте радио быстрее, пожалуйста.
1: Выключено у меня все, выключено.
0: Ух, ладно, надеюсь, что никого не спугнем. Николай, что было дальше, называется у нас с вами игра. Я прямо сейчас озвучиваю вам начало новости, предлагаю три варианта концовки. Выбирайте правильный, дарим фирменный плед от Радио ДФМ. А если останется время, и вы никуда не пропадете, потому что что-то как-то немножечко связь хромает, то послушаем ваши фирменные приветы. Итак, к делу, Николай. В Москве женщина вызвала спасателей, так как заметила на дереве. Многоточие, вопрос, чего же было дальше? Дальше. Кошку, змею или НЛО?
1: О. Кошку. Первый.
0: Кошку?
1: Да.
0: А почему не змею?
1: Не знаю, странно. В Москве змея.
0: А НЛО в Москве?
1: Нет.
0: А если я скажу, что у нас самая нереальная реальная новость, Николай?
1: Ну, давайте змею тогда, пускай второе.
0: Не НЛО, точно?
1: Точно.
0: Ладно. В Москве женщина вызвала спасателей, так как заметила на дереве змею. Правда, она в итоге оказалась игрушечной. Что ж, это и ребенок определенно точно скажет за это спасибо.
2: Спасибо!
3: Спасибо!
0: А мы говорим Николаю спасибо за участие и поздравляем с победой! Да, это была змея подколодная, но игрушечная на дереве. Николай, забирайте наш фирменный мерч от Радио ДФМ и передавайте привет срочно.
1: Ну, вам большой-большой привет своей любимой жене, которая сейчас сидит, слушает, и моей семье, всем, кто меня узнал.
0: Укутайте ее потом в плед от Радио ДФМ.
4: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three. Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach. Miles Away. Второе место. Number two. На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks. Graceland. Первое место. А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy. Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на Радио ДФМ. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Тбанк». Страховые услуги оказывает АО «Тстрахование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Ура, премия!
15: И мне пришла.
10: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
19: Welcome back and right now.
20: А теперь тусовка.
19: On DFM.
20: DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, самое время, как говорится, поднакинувать вам поводов для праздника. Господи, заговорился. В общем, короче, давайте-ка коротенечко пройдемся. Сегодня можно отметить день рождения кубика Рубика, ну или же день блокнота и записать туда все самое важное.
1: У меня все ходы записаны.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью, коляски ТОП.
7: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка.
10: Категория 16+.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
14: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
15: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
7: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
16: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. D-News. На DFM.
17: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 13 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. Более 700 гектаров травы планируют выкосить в Вологде в этом году. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 13 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводит порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц более 100 кубометров смета. Более 700 гектаров травы планируют выкосить в Вологде в этом году. На данный момент рабочие провели покосы на площади 17 гектаров. Отдельно покосы осуществляются осуществляются в парках и скверах. Также к работе подключены управляющие компании и подрядчики. Работы идут по сформированному плану, который охватывает все районы города поэтапно. Отдельное внимание уделят борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Ход работ находится на личном контроле главы Вологды Сергея Жестянникова. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
18: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радио DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

популярная вещица, как по мне, в эфире радио DFM. Ну а мир, или вполне себе конкретные люди, продолжают сходить с ума по искусственному интеллекту. Лучше бы о собственном позаботились. Ну да ладно. На маркетплейсах в продаже появились саженцы и семена выдуманных нейросетью растений. Правда, не все это понимают. Принимают за чистую монету и покупают в надежде вырастить у себя на участочке тигровые груши, черные яблони, клубнику в форме розы, огурцовую смородину и виноград, напоминающие человеческие пальцы. Я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Грамотеи настраиваются на розыгрыш нашего фирменного мерча, а все остальные продолжают работать в прекрасном расположении духа в нашей компании.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи грамотей Ксения. Ей, собственно, и аплодисменты. Ксения, здрасте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, Ксения. Ну что, давайте вместе попытаемся с вашей же помощью вспомнить, что у вас было по русскому языку.
1: Твердая четверка.
0: Точно?
1: Да.
0: А давайте проверим, насколько твердая. Слово дня. У нас для вас есть новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет скрывается слово. Сейчас мы это узнаем. Где вам надобно бы правильно поставить ударение, Ксения? Как вы считаете, справитесь с поставленной задачей?
1: Буду стараться.
0: Да, надо сказать, да, я уверена в себе и в своих знаниях. А еще я хочу получить фирменный мерч от Радио DFM. Он ваш, Ксения, если угадаете, где правильно поставить ударение. Давайте сразу к заголовку. Точнее, к новости, наверное, даже. Историки рассказали, откуда пошла традиция звать свидетелей на свадьбу и почему они раньше выступали в роли организаторов. Везде сопровождали молодоженов, участвовали в фотосессиях, готовили речи и поднимали тосты или тосты. А вот теперь выбирайте. Ксения.
1: Да-да-да.
0: Тосты или тосты, Ксения?
1: Тосты.
0: Да! Да! Тосты! Ну тосты же! Так что ударение в данном слове всегда и независимо от его значения падает только на первый слог. Еще раз, как правильно говорить, Ксения?
1: Тосты.
0: Четверочка. Ну, четверочка твердая по русскому языку. Молодец, Ксения. Вот.

0: вы получаете наш фирменный мерч от радио DFM, а еще возможность передать свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Огромный привет вашей радиостанции, огромный привет всей Вологодской области, городу Череповец и всем, кто меня узнал.
2: Реклама на DFM.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. DFM.
10: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019098 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрип. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В кино с 21 мая хоррор «Обсессия» от создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
12: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
11: Это не любовь, это «Обсессия».
13: Мужик, ты ее заколдовал?
11: В кино с 21 мая. 18+.
14: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Давайте, да, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, корейские ученые нашли в мозге переключатели между старыми и свежими воспоминаниями. В нескольких регионах России началось тестирование связи 5G, а в Кемеровской области и Красноярском крае выпал неожиданный майский снег. Да, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия, не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Добрый вечер, страна! С вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И расскажу я вам сказку, да не простую, а золотую это точно не про нас, душевную, такую пластмассовую. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был радиоведущий. И было у него три желания, чтобы его никто не выключал, чтобы музыка была крутой, и чтобы никто не замечал, как он забывает иногда текст. Сказка ложь, да в ней намек. Намек очень простой. Слушайте радио DFM, и будет вам счастье.

0: Новости на радио DFM. Ваши любимые разбудильники Саймон и Катя теперь доступны в формате стикеров, причем эксклюзивно, как экспонаты в Лувре. А доступны они в Максе. Грустите, кайфуйте и беситесь, ведь любимое настроение есть в нашей коллекции. Так что подписывайтесь на канал радио DFM в Максе, там под постом. Что там, стикер-пак разбудильников, есть ссылочка, тыкайте в нее, как я тыкаю свою любимую, во что я тыкаю, в ссылочку, и добавляйте стикеры себе в коллекцию. Теперь Саймон и Катя всегда, всегда рядом с вами, даже когда вы без настроения. Ну, а теперь настроение буду поднимать вам я. Прямо сейчас поиграем со мной и с радио DFM, попробуем забрать у нас фирменный плед. Звоните сейчас, дозванивайтесь и играйте с Борисом Всемогущим на номер +7 495 956 101 2. Я жду. +7 495 956 101 2. Давай, друг, попробуй, дерзай.
1: Реклама на DFM. Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность. Вы найдете ее в коляске ТОП Новгородская 2А, правый цоколь. Велосипеды и самокаты. Гипермаркет Чудо-Юдо. Лен-шоссе, 6-й километр.
2: Димон Такси Грузовой. 757575.

0: Перевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Друзья, всем привет! Теперь давайте поиграем в мою самую любимую игрушку. Она называется «Звукорежиссер» и будет играть со мной Серега. Серега, ты тут?
1: Да, привет,
0: помехи. Здорово, Серега, привет. Какие помехи? Тебе нужно просто сесть и убрать паутину. Расскажи мне, откуда ты, сколько тебе лет и чем ты занимаешься. Расскажи, Серега.
1: Московская область, город Коломна. В данный момент я в отпуске. Отдыхаю.
0: А что ты делаешь? Что для тебя отдых в Коломне? Коломна — это где-то рядом с Мальдивами, насколько я помню. Расскажи, что для тебя отдых, Серега?
1: Отдых. Постричь газон, поставить бассейн и покупаться, отдохнуть.
0: Мое самое любимое дело. А женщина у тебя там есть, Серега? Честно.
1: Нет, на работе.
0: Здорово. К сожалению, мы сегодня разыгрываем не женщину, мы разыгрываем плед. Значит, смотри, правила у нас такие. Я расскажу тебе 4 словосочетания, 4 трактовки. Тебе нужно будет звуком их воспроизвести. Ничего сложного. Допустим, Борис сел на стол, и тебе нужно как-то вот так сделать. У тебя будет 30 секунд. Ты к этому готов, Серега?
1: Да, готов.
0: Давай, значит, 3, 2, 1 и погнали. Чайник, который вот-вот закипит. Мой любимый звук. Кошка, которая хочет любви. Боже мой, люблю твою кошку. Дверь в страшном фильме ужасов. Пингвин, который поскользнулся на льду. Серега, давай. В общем, Серега, ты огромный молодец. Я не знаю, как воспроизвести аплодисменты. Сейчас мне Димон здесь поможет. Я дарю тебе этот самый любимый плед. Ты большой молодец. Это мои самые любимые звуки. А теперь давай передавай приветы.
1: Ура!
0: Ура, передай, я тоже привет, ура. У меня все стоит здесь. Настроение классное. Давай приветы.
1: Диману Орехову. Наверное, он сейчас слушает, едет с пляжа тоже.
0: Почему Орехов? Почему он Орехов?
1: Ну, тут фамилия такая.
0: Здорово, хорошо. Давай еще кому, Серег? Женщине нужно передавать приветы.
1: Денчику, супругой с Дашей. Они тоже, наверное, сейчас слушают.
0: Слушают, конечно, я чувствую их, да, запах их.
1: Дня прекрасной погоды, отличное настроение. Слушайте ДФМ.
0: Спасибо огромное, Серега, мне безумно приятно, не бросай трубки, я расскажу тебе, как забрать подарок. Теперь, ребят, вы тоже в следующем часе дозванивайтесь, я дам вам, скажем так, отметку, когда нужно дозваниваться. Серега захотел халяву и получил эту халяву. Лучше синица в руке, чем дятел в жорике. Слушайте радио DFM, и будет вам плед.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках вместе и порядке получения, продавцов, консультантов.
9: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
10: Весенние акции от «Стройландии». Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах. Плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах «Стройландия». Для дома и больше.
11: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Знаете, есть такое чувство, когда ты заходишь в комнату и забываешь, зачем ты там, что ты тут делаешь. Так вот, я зашел в студию и забыл, кто я такой, что я тут делаю. Сижу и думаю, ну что мне здесь делать? Лучше сегодня я буду вашим сонным параличем. Волосатый такой, немного наглый, но музыка у меня очень классная и крутая. Согласны? Я согласен, мне безумно нравится. Друзья, не пытайтесь проснуться, просто берите и подпевайте. С вами Борис Всеорущий, Всемогущий и Радио ДФМ.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: А теперь тусовка. On DFM.

0: Друзья, я приглашаю вас на дуэль. Давайте прямо сейчас поиграем с Борисом Всемогущим и Радио ДФМ. Если у вас играют очки, то не нужно звонить. А если вы полны духом, у вас классное настроение, энтузиазм, то прямо сейчас берем свои телефоны, стационары и набираем +7 495 956 101 2 и играем с Борисом Всемогущим. +7 495 956 101 2.
1: Реклама на
2: Диво. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучшем.

0: традиции. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «Хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было.
2: «Хурды-мурды».
1: Как есть «Ширли-мырли». Астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
3: Да. Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру.
8: 0+. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
17: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
18: столько
17: богатстве?
18: Условий.
19: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей.
18: факторизации процентов при ставке 13,69% годовых. Altibank. Подробнее на tbank.ru.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Говорит Всемогущий, и до нас дозвонился замечательный парень по имени Эдгар. Эдгар, ты тут?
1: Привет, привет, да, я на связи. Добрый
0: привет,
1: день.
0: Эдгар, расскажи мне, откуда ты, сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Расскажи, Эдгар, расскажи всей стране.
1: Я живу в городе Щелково, мне 30 с чем-то лет, ну почти.
0: Ага,
1: 40.
0: Мой самый любимый город и возраст. Ага, Эдгар, что еще? Чем ты занимаешься, Эдгар, расскажи мне.
1: В данное время сейчас еду на машине за рулем, в пробке стою, а так я работаю, конечно, секрет.
0: Секрет? Это какое-то секретное агентство. Все-таки ты не хочешь рассказать, потому что у меня уже 200 сообщений, все хотят узнать, кем ты работаешь, Эдгар. Хотя бы подсказку давай какую-нибудь.
1: Подсказку? Ну, у меня зарплата в пределах 100 тысяч рублей.
0: Ясно. Ты пескоструйщик?
1: Нет, нет.
0: Ясно. Ну ладно, хорошо. Хочешь выиграть плед? Я очень хочу, чтобы ты выиграл плед. Смотри, слушай правила. Игра очень простая. Я называю тебе 4 ситуации, а ты звуками без слов должен их воспроизвести и описать каким-то голосовым сопровождением. У тебя будет на это 30 секунд. Тебе нужно просто звуками описать данную ситуацию. Ты готов, Эдгар?
1: Я всегда готов.
0: Здорово, я тоже к этому готов. 3, 2, 1. Погнали. Итак, а лошадь, которая нашла свою любовь?
1: О-о-о!
0: Ветер в твоих карманах? Прям как у меня в карманах. Начальник, который прищемил свой палец дверью? Это было сейчас или твой начальник? Так, красивая девушка, которая увидела тебя, Эдгар? У меня уже прям все встало, я про мое настроение. Это было очень круто, феерично, Эдгар, поэтому я предлагаю тебе поиграть еще, а тебе нужно будет ответить на 242 вопроса за 2 секунды. Ты готов?
1: Давайте хотя бы на 240.
0: Это классно, что у тебя классное чувство юмора, зато я не готов. Давай, передавай привет, Эдгар.
1: Я хочу передать привет всем моим друзьям, кто меня сейчас слышит. Жорику, Ванику, Вадику, Мише, Грайне, в общем, кто меня все слышит, моим родителям.
0: Ага.
1: И хочу вас пламенный привет передать моей дочери. Она вряд ли сейчас слышит, она сейчас спит, у нее тихий час.
0: Здорово, круто. Сколько лет дочери? Проснулась. Сколько лет дочери, Эдгар?
1: 1, 2, 3, 7 лет.
0: Здорово. Ты большой молодец, Эдгар. Я дарю тебе огромный плед, которым ты можешь укутать свою дочь. Не клади трубку, я расскажу тебе, как забрать этот замечательный плед. Ну а на этом у меня все. С вами был победитель и проигравший Борис Всемогущий. Всем желаю классных выходных, добра, любви и, конечно, много денег.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организации, правила, количество призов, сроках вместе и порядке получения, продавцов, консультантов.
8: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
11: Акция действует до конца мая.
4: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
11: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Акция действует до конца месяца.
13: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
14: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
15: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
16: Радиоканал ДФМ «Вологда» для лиц старше 12 лет.
17: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
18: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
19: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде открыли обновленный стадион «Политехник». Более 100 гектаров обработают от борщевика Сосновского в Вологде. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде открыли обновленный стадион «Политехник». Обновление стадиона началось в прошлом году. В ходе ремонта сделаны полосы препятствий, сектора для прыжков в длину и в высоту, площадки для сдачи нормативов ГТО, футбольное поле, площадки для баскетбола, мини-футбола и волейбола. Специалисты обустроили беговые дорожки. Стадион получил новый травяной газон, системы связи, электроснабжения и наружного водоотведения. Общая стоимость ремонтных работ составила почти 123 миллиона рублей. Средства были выделены из федерального бюджета по линии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Более 100 гектаров обработают от борщевика Сосновского в Вологде. В областной столице приступили к обработке территории от борщевика. Специалисты уже завершили свою работу в Асановском проезде. До конца недели бригада рабочих затронет и другие городские территории. Обработка от борщевика включает в себя механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Первый этап продлится до 15 июня. Второй этап запланирован на период с 11 июля по 14 августа. Работа находится под личным контролем главы Вологды Сергея Жестянникова. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.РФ.
18: Ди-Ньюс.
2: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже летом сижу возле кондиционера, а зимой возле батареи. И тоже уже отправила все зимние вещи на антресоли. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 19 мая 2026 года. Это, между прочим, вторник. Сегодня день рождения пионерской организации. Будь готов.
2: Всегда готов.
1: Тест на возраст пройден. День русской печи, день ландыша, также день рождения кубика Рубика. Вы знаете, я гениально собирала кубик Рубик, я всех поражала, вот, просто восхищала людей. Я научилась первая отклеивать эти штучки, приклеивать их в нужные места. Когда все пытались собрать по-честному, я просто все очень быстро просекла. И главное, почему-то всем не верили. Все верили, что я действительно собираю кубик Рубик.
2: Это как незаметно, ты отклеивала раз из раз.
1: Ну это же не на глазах. Подожди, кубик Рубика собирать надо полчаса. Сейчас я отойду, приду. Отошла в туалет, собрала кубик Рубик, вернулась, вот вручила. Пожалуйста. Мне там, может быть, у меня там офис, понимаешь, там лучше мыслиться, да. День фармацевтического работника, 445 лет. Давайте поаплодируем. Также у нас день гороха, день посадите чего-нибудь. Ну и еще, о, сегодня день близнецов в Польше. Ну, вдруг кому-то интересно.
2: Вдруг у вас есть близнец в Польше.
1: Если у вас есть близнец, можете просто, ну, никто не мешает нам цап-царап этот праздник себе, правильно? И все. Так, Иов огуречник, белые горохи. Не знаю, что это означает, но что-то. И еще сегодня стартует сезон свадебный, друзья. Свадебный сезон 2026. Почему он стартует только сейчас, а не с Нового года? Потому что все хотят, конечно, когда потеплее. Никто не хочет, знаете, невеста в белом платье, по уши в луже, вся уже грязная и так далее. Правда, я не очень понимаю, почему их не смущает быть потными, но это ладно, ладно. Вот, все-таки липкая невеста в жару, это тоже такая себе история, особенно когда, знаете, кренолины вокруг, вот это все. А бедные женихи, они же в костюмах потеют, это же вообще кошмар. Вот, но, тем не менее, свадебный сезон, это летний сезон, поэтому сегодня мы решили обсудить следующее. Нужно продолжить фразу «только на наших свадьбах», потому что вот у нас наши свадьбы, они абсолютно уникальные. Ну нет, эти, вот там вот где-то я видела, я смотрела, я тоже смотрю кино. Ну да сколько тища, сидят за столами, что-то какие-то тосты произносят без остановки. У нас бы уже тамаду, инфаркт бы, знаете, вот это вот дернул, если бы все время одни тосты. Знаешь, все время давайте выпьем, давайте выпьем, давайте выпьем. Ну что это такое? А у них это нормально, а потом танцы у них, ну все.
2: Нет, у нас отдельные традиции, все.
1: Подождите, а как, а где, а что, а вот, ну, а подарки? То есть все же должно быть как-то. А, поэтому только...
2: Стихи, в конце концов.
1: Стихи, это обязательно. Программа. Обязательно. С открытки, знаешь. Да. Дорогие наши, любим вас очень. Вы прекрасны, как и ваши очи. Вот это все должно обязательно быть. То есть, ну, без этого никуда. Так, только на наших свадьбах. Сегодня мы продолжаем эту фразу. А, значит, только на наших свадьбах рис в волосах, монетки в трусах. И все это на счастье. Это обязательно. Мне всегда жалко невесту, когда вот этот рис ей в глаза, а еще прическа, знаете, она налачена там вся. Рис прилипает к ее прическе. Она потом весь вечер пытается достать это. Фу, вообще ужасная традиция. А с монетками? Так можно и зуб выбить. Ну, правда.
2: Можно, наверное, там их поймать.
1: Ну, опасная история. Я считаю, что нужно сыпать бумажными денежками. Вот это вот хорошая была бы традиция.
2: Лучше на карту сразу.
1: Сразу на карту. И все, и давайте не будем вот эти вот традиции странные. Нет, лепестками роз красиво. Вот это действительно хорошо. Значит, только на наших свадьбах тост говорят те, кому говорить уже нельзя. Ну, то есть вообще нельзя. Потому что они уже дошли до той кондиции, пока очередь дошла, значит, пока все родственники сказали, да, дядя со стороны жены, третий с конца, понимаете, он уже все, он уже хорошо так отметил со всеми, и ему же сказать-то, но надо, ему хочется, поэтому вот ему говорить нельзя, но он говорит, пытается. Только на нашей свадьбе, это только на нашей свадьбе, жених заползает под юбку невесты прилюдно, чтобы стянуть зубами подвязку. Смотрите, просто, это очень странная традиция. Честно, вот меня эта традиция поражает. То есть, просто, вот этот вот акт, не побоюсь этого слова, происходит на глазах у детей, у всех абсолютно, жених уверенно, уверенным рывком заползает под эти кринолины и счастливый, значит, она, естественно, и сама ему как-то помогает, типа, давай быстрее, быстрее, аккуратно снимай.
2: Так, ну хватит, а то не будет вариантов для наших слушателей.
1: У меня столько, вы поймите, друзья, сколько свадеб я провела. Кстати, дорогие друзья, на некоторые даты этим летом я еще свободна, поэтому, если вы хотите хорошего ведущего, качественного, который не... И вот вашу свадьбу, пожалуйста, ladies and gentlemen, welcome. Так, еще, да, ну и, конечно, это очень важно, нет, это мы точно потом расскажем, потому что целый спич я еще могу выдать, а уже тут я сколько всего наговорила, поэтому давайте, Дмитрий, скажем, что же мы подарим.
2: Куда писать, во-первых, я скажу, писать нашу группу DFM ВКонтакте, сейчас там появится пост, то же самое произойдет в каналах в наших мессенджерах, и номер для прямых сообщений в Максе 965-115-5-115, выберем в конце шоу уникального слушателя, который нам больше всего понравится, своим комментарием, и подарим наш фирменный плед.
1: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: по всем параметрам.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Сегодня у нас, друзья, между прочим, 4-й лунный день вовсю уже проходит. И день достаточно неплохой. В этот день полезно изучать свое собственное древо, родословное. Полезно провести время в кругу семьи, навестить родственников, с которыми давно не виделись. День хорош для поиска информации пропавших людей. В остальном 4-й лунные сутки располагают к отдыху после напряженного 3-го лунного дня. Вы можете отдохнуть, лучше это сделать на природе, но не вмешивайтесь в ее гармонию. Не рвите, не топчите цветы, не пилите деревья. Отличный день для работы в саду, но без разрушителей действий. Кстати, сегодня снятся вещи и сны. Цветные сны сбываются. И еще, значит, у нас по поводу любви. Подарите своей второй половинке романтическое настроение. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Также его лучше провести в семье. Далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы любите, как о них заботитесь. Сегодняшний день лучший для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. Отличный день для продолжения рода, если вы понимаете, о чем мы. Ну и по поводу работы. Все свои усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. Риэлторы, простите. Но зато в ближайшее время как раз уже для вас наступит лучшее время. Не следует также начинать новые дела, подписывать документы и увольняться с работы. Не лучший день для общения с начальством. Вот такие дела.

0: сегодня прекрасная тема. Как же она звучит?
1: Нужно продолжить фразу. Только на наших свадьбах.
0: Только на наших свадьбах лимузин, памятники, уставшие голуби и гости. Вот, голуби, конечно, это вообще интересная история, но не будем об этом. Значит, только на наших свадьбах есть конкурс «Найди грудь своей жены», перелапав всех ее подружек. Вот эти конкурсы меня, конечно, поражают и удивляют. И самое главное, знаете, есть такие гости, которые подходят к ведущему, неоднократно, вот у меня такое было, и говорят, так, что-то как-то вот... Я вот конкурс знаю, ща я проведу. Ну-ка, дай микрофон. И вот это начинается. А невеста, она обычно, это какие-нибудь родственники ее дальние, которые тут-то приехали, она строго-настрого запретила вообще, чтобы были какие-то, например, конкурсы. Есть невесты, которые терпеть этого не могут, вообще не любят эту вот всю пошлятину. И вот, и обязательно найдется какой-то... А я же не охранник, понимаете? Я микрофон не могу охранять, это бугая, я же девочка. И, соответственно, приходится уступать силе. И вот он под глаза...

0: например, кто-то дарит стриптиз жениху. То есть я лично была свидетелем. Подарок такой. Стриптизершу жениху. Ну, то есть, ладно, когда это ростовая кукла, тогда это хотя бы смешно.
1: Ладно, когда это мальчишник, это можно понять.
0: Но... Вы просто сейчас не поняли, я его убила взглядом. Этого, так, это была тишина, когда я это делала.
1: Да.
0: Это тоже, если ты знаешь, что... Не надо жениться, если тебе еще стриптизерша
1: интересует. Нет, ну подождите, это красивый танец. Подождите? Это просто вот последнее, можно сказать, загул.
0: Хренанец.
1: Ну а что это такое?
0: Нет.
1: Просто красивое, эстетическое.
0: Ну красиво потом в лоб получишь и все, если она узнает. Ну я не знаю, я бы дала в лоб. Так, ну что, ладно, не будем об этом. Я абьюзер, это все знают. Это ни для кого не новости. Так, дальше. Что еще здесь есть? Свекровь читает стихи из подаренной открытки. Ну это естественно, это традиция, это же что вы. Еще попробуй ты ее не послушай. Не дай бог, ты будешь есть в этот момент, ты станешь ее врагом, вы должны внимать каждому ее слову.
1: Тем более она сама их написала.
0: Ну, это хорошо, если сама. Чаще они не пишут, они зачитывают вслух. Так, а еще что у нас есть?
1: Стоимость кусочка торта равна первому взносу по ипотеке. Может
0: да,
1: быть такое.
0: Да,
1: может.
0: Да, да, некоторые продают кусочек тортика. По такой... И я вот, честно говоря, не понимаю, а зачем покупают? А с другой стороны, кто-то же хочет понтануться. А, надо же вот показать, что я самый крутой. Особенно некоторые мужчины, они такие щедрые становятся, когда... Вот и все. И он, значит, тут самый крутой, купил кусок тортика и тут же его подарил, например, своей любимой девушке. Вот это красиво, я считаю. Это красиво.
1: А бывают такие, которые цену просто набивают, а денег-то нет. Вот ты смотришь на того, у кого вроде как деньги есть, и вот начинаешь его как бы так подначивать.
0: Да. Нет, если, конечно, невеста скажет, нам надо отбить свадьбу, я постараюсь. Вот, я постараюсь сделать все для этого, все конкурсы будут, знаешь, на это. А давайте поспорим. И все. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, еще поиграем.
1: Да, у нас впереди веселый конкурс. Называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-112.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
6: Строй отдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль.

0: точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: На связи Геннадий из Воронежской области. Геннадий, приветствуем вас.
3: Привет, привет.
1: Геннадий, мы задавать вам вопросы сейчас будем. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы не задумываться?
3: Конечно.
1: Ну, давайте попробуем сделать это вместе. На старт, внимание, поехали. Правда, что сила давления воды измеряется в гейзерах?
3: Нет.
1: Правда, что специфический запах мухомора убивает мух?
3: Нет.
1: Правда, что слоны могут узнать свое изображение в зеркале?
3: Да.
1: Правда, что пюпитр – это стул пианиста?
3: Да.
1: Правда, что на Северном полюсе теплее, чем на Южном?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Напомнит Дмитрий проходной балл, после которого вы можете расслабиться и уже чувствовать, что мы вас укрыли мягким, нежным пледом.
2: Да, рассчитывать на наш подарок можно только в случае трех правильных ответов.
1: Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Поехали.
0: Ваш уровень интуиции равен трем.
1: Вот так.
2: Проходной
1: вот,
2: балл.
1: Между прочим. И мы аплодируем, аплодируем. Кончили аплодировать. Правда, что сила давления воды измеряется в гейзерах? Нет. Правда, что специфический запах мухомора убивает мух? Нет. Правда, что слоны могут узнать свое изображение в зеркале? Да. Правда, что пюпитр — это стул пианиста? Нет. Это стойка, на которой ноты держатся. Mm-hmm. Правда, что на Северном полюсе теплее, чем на Южном? Вы не поверите, но это действительно так. Аплодисменты.
2: Геннадий, торжественно теперь уже вручаем наш фирменный привет. Поздравляем.
1: И, конечно, 10 секунд на все привет поздравления.
3: А, большой-большой привет, конечно, вашей компании, группе. Соскучился, 2 месяца не разговаривал с вами в прямом эфире. Вот. И привет девочкам из призового отдела. Я сегодня с ним пообщался. Прекрасные девчата.
1: Мы тоже так считаем. Все, поехали дальше.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: А поехали всей семьей!
20: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: А дальше тусовка
21: on DFM,
0: потому что

0: Продолжаем разговор, друзья. Ну, конечно, сегодня мы обсуждаем свадьбы. Мы открываем свадебный сезон и выясняем. Только на наших свадьбах. Нужно продолжить это предложение. Только на нашей свадьбе, на наших свадьбах можно увидеть, как жених пьет из туфельки.
1: Ну, да.
0: Очень, очень странный момент. Честно, я его не приветствую. И буду отговаривать невест, женихов, потому что мне кажется, вот ничего нет противного. Значит, невеста в своих туфельках бегала весь день, поэтому, значит, фотографировалась, да, то есть там, ну, как минимум, спотела, да? И тут вот странная традиция, с нее снимают эту обувь, которую она, в общем, эксплуатировала весь день с утра, бедняга, и туда, значит, стопку ставят, заставляют жениха. В чем прикол? Зачем это?
1: Ну, кстати, да, может, есть какая-то традиция, может, мы не в курсе, напишите нам, пожалуйста. Просто что это означает? Богатство, здоровье, что там еще?
0: Достаток. Мне кажется, это фигню какую-то означает, и вообще никому не нужно.
1: Подкаблучником не будет, если выпил из каблука.
0: Тоже странная традиция. Ребят, вы знаете, вот я не понимаю женщин. Девочки, вот вы сейчас прям сделайте погромче, я хочу до вас донести эту мысль, будущие невесты. Вот, например, традиция, каравай. Ну, есть и есть. Кто-то меняет каравай, например, кто-то на клубничку со сливками меняет. Обмениваются. Кстати, намного сейчас стильнее и круче, когда так делают, да? Кто-то берет бургер, например, они вот там... Ну, то есть, вот каравай — это такая русская традиция, которую можно обыграть, интересно, да? Но когда уж вы берете каравай, то очень странный момент, когда, значит, стоит вот эта, знаешь, тамада и говорит... Так, кто, соответственно, больше себя отломит, тот и будет главой семьи. Я почему-то в этот момент наблюдаю, как наши невесты, у них вот срабатывает вот этот инстинкт «я первая, я буду победитель, я тебя сейчас сделаю лошара». И вот они просто берут и отрывают половину этого радостно каравая себе и стоят счастливы. Я хочу с ним подойти и сказать: «Ты что, хочешь быть главой семьи? Ты хочешь всех кормить, платить, ипотеку выплачивать? Ты что делаешь вообще? Стой, изображай себя ребенка. Я, вы знаете, я как птичка. Все его, он глава семьи». Чтобы он сразу чувствовал грусть ответственности. Сразу понимал, что все твои кредиты теперь его. Зачем ты здесь стоит там она, соревнуется за то, кто будет главой в доме? Откройте просто. А потом удивляемся. А потом она говорит: он лежал на диване, нифига не делал, там и так далее. А ты о чем думала, когда отрывала это первенство?
1: С того момента все и начинается.
0: Вот с этого момента. А он-то, может быть, стоит и думает: ну, молодец. Все, красотка моя. Все, теперь у нее, как у Христа за пазухой буду, как кот наш. Вот кот жирный откормила и меня откормит. Понимаешь? Вот и все. Поэтому вы, когда какие-то такие вещи делаете, вы уж, пожалуйста, думайте наперед, что вас ожидает. Мы совсем скоро, друзья, продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, если вдруг вы хотите вот что-то узнать по поводу свадьбы, что модно, что не модно, это вот тоже ко мне, я могу вам ответить на эти вопросы. Обязательно пишите нам в Макс.
1: Да, прямой номер 965-115-515.
2: 3, 2, 1, go! Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Удачная распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 22 по 24 мая дарим вам скидки на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия.ру». «Стройландия» для дома и больше.
8: «Стройландия.ру» 46-0-60-1, город Оренбург. АЭС автотехники 28А, ОГРН 112-565-804-9961.
9: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
10: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
11: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
12: Информация об организаторе правила количества призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82. DFM.
13: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: марафон Super People. И, конечно же, мы приветствуем всех, кто вместе с нами зажигает. Вы самые лучшие, как всегда. И, конечно же, друзья. Напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Нужно продолжить фразу «только на наших свадьбах». Я что-то понял, что я давно не был на свадьбе. Прямо захотелось. Столько всего интересного пишут. Что-то,
0: что-то
1: не происходит.
0: Да, конечно. Сейчас вообще очень модно свадьбы в стиле 90-х. Снова в моде выкуп. Выкуп – это когда в подъезде начинают лепить всякие разные стен газеты и заставляют бедного жениха проходить какие-то странные испытания, попутно вытягивая у него из кармана все оставшиеся деньги.
1: Или у свидетеля.
0: Это точно. Значит, только на наших свадьбах фотограф может праздновать вместе с гостями, а потом фотоаппарат потерять. Это, видимо, что-то из жизненного. Можно... Есть второй день свадьбы. Там еще можно раз познакомиться с родственниками, с которыми не познакомился в первый день. Кстати, действительно, только на наших свадьбах появляются родственники, которых ты никогда в жизни не видел вообще. Не знаком там. Это тетя Оля, она тебя вот таким вот помнит. Она тебя вот таким вот таким. А почему мы у тети Оли не наблюдали все эти 20 с чем-то лет, а вдруг начали наблюдать именно сейчас?
1: Все будет зависеть от того, какая щедрая у нас тетя Оля или не щедрая. С какими подарками она приехала на свадьбу?
0: Да. Могут вместо невесты украсть жениха и требовать выкуп в виде алкоголя. А может зайти абсолютно посторонний человек, поздравить, подарить денег и уйти. Вы знаете, есть такие люди, они приходят на свадьбу, но если свадьба большая, то никто же не проверяет. Ты можешь спокойно прийти, сесть. Если тебя спросят, а вы с какой стороны? А я пришла с Сашей. С Сашей пришла. Все, какой там Саша? Кого это интересует? Вообще никто не будет даже... Вы Сашина новая девушка. Все.
1: Или спросить, а вы с какой стороны?
0: Подожди, какие у нас популярные? Саша, Дима, Саша, Дима хорошо.
1: Конечно.
0: Да, Дима хорошо. Вот, и поэтому вот Саша, Дима, Вова. Вот Вова нет, Вова все-таки посложнее. Вот Саша и Дима, мне кажется, всегда есть в компании, да?
1: Да. Дима, наверняка где-нибудь, да, Александр найдется какой-нибудь.
0: Да, вот сложно будет, это нам легко, миллениалам, да, определить Саша, Дима. А вот как будет сложно, представляете, тем, кто попытается на свадьбу, на халяву попасть в этот, ну... Дальше. Потому что там пойдут какие-то сложные имена.
1: Да,
0: Милена,
1: вот
0: Оливия, Амалия. Вот это все. И как бы еще попробуй запомни имя невесты, чтобы не забыть. Так, оставшуюся еду забирают в целлофановых пакетах.
1: Так уплачено, извините, а что? Кому ее оставлять?
0: Абсолютно согласна.
1: Второй день свадьбы еще.
0: Вы так все стесняетесь этого, как будто я не знаю. Я тоже все, что осталось. Нет, ну не объедки, конечно, остатки. Но это другое. Мы вам объясняли. Это вот, например, вот есть, ну, к примеру, есть шашлык, допустим, да? Его выложили на блюдо. Ну, там же все осталось, и надо забрать с собой. Между прочим, сейчас рестораны даже дают с собой контейнеры, вы в контейнеры можете все забрать с собой. Про объедки, конечно, никто не говорит, это Попов, конечно, Попов забрал.
1: Что значит объедки? Это не объедки, да?
0: Это друзья его поели. Он не брезгливый человек, он доест за друзьями.
1: Там все свои, все родные, вся родня на свадьбе.
0: Нет, самое главное сейчас, понимаете, когда человек идет на свадьбу, он понимает, что, ну, это достаточно дорогое мероприятие, то есть, ну, сейчас минимум десятка с человек. Это минимум. На свадьбу ты идешь, минимум десятка. Конечно, нужно отожрать этот момент. Ну, естественно. Ну, как? Ну, то есть, надо хотя бы отбить часть еды съесть. Нормально, чтобы было. Ну, вот и все, вот и все. Так. Да, еще что?
1: Вы, кстати, написали, в конверт могут положить 1000 рублей.
0: Ну, это кошмар. Вот мне стыдно за таких людей, честно, потому что, ну, это, во-первых, жадность. Во-вторых, зачем вы пришли на свадьбу, если вы, ну, жлоб? Сидите дома. Ну, правда. Ну,
1: зато чистого сердца.
0: Ну, какое-то... Особенно меня раздражает... Слушайте, я сейчас выскажусь, я никогда об этом не говорила, но мне вот на свадьбу подарила приятница, причем достаточно близкая приятница. Мне кажется, она даже была свидетельницей, по-моему, у нас. Ну, она от моего жениха, придурка. Ну, ладно. Вот, и, значит, и в итоге она подарила нам на свадьбу игру. Игра была «Твистер». И вот у меня такой вопрос. Зачем мне с моим мужчиной, с которым я уже 1.5 года вместе, да, и облапалась с ним со всех сторон, твистер? Твистер нужен для того, чтобы в компании незнакомых свободных мужчин и женщин как бы сблизиться. Ну, поближе, да, там, встать в одну позу, в другую позу, вот они стоят, все скрючились, классно, могут поцеловаться. Вот это действительно имеет смысл тогда, твистер. А зачем в семье твистер? Не, ну серьезно, ты играл бы со своей женой в твистер?
1: Нет, у меня, кстати, есть твистер, но ни разу не доставался.
0: Ну это какая-то странная история.
1: Так, так, вообще дети могут там поиграть, им, наверное, будет интересно.
0: Да, твистер. Кстати, подарили мне твистер. Что, вы думаете, деньги подарили? Нет, не подарили. Одна, значит, подарила сервиз, видимо, которая ей тоже подарили на свадьбе бабушки, дедушки, да? И какой-то страшный сервиз, какой-то кошмарный, который я тут же передарила. Ну вот тоже, зачем сервиз дарить? Зачем постельное белье дарить, которое явно уже не модное, и которое тоже из антресоли где-то, знаешь, там старое.
1: Подарки на свадьбу вообще отдельная тема.
0: Нет, ну правда, это надо, кстати, обсудить. Это надо обсудить, потому что это прям, ну некрасиво. Вот мне бы стыдно, например, было бы прийти, извините меня, с постельным бельем, которое написано большевичкой 1970-й, и оттуда еще в подарок моль вылетает.
1: Это винтаж.
0: Нет, конечно, это винтаж. Все-таки уже 50 лет постельному белью больше. Но дарить это тоже такое себе. Не знаю, может быть, сейчас звучу как-то странно, но я сама, я вам говорю, как человек, не который, я замуж-то, в общем-то, да, это. Я говорю, как человек, который ходит по свадьбам. Я вот меньше 15 тысяч подарить, например, не могу психологически. Одна. А если я приду плюс один, то я его еще на бабки разведу. Ну, в смысле, что ты со мной идешь, давай деньги. Но это минимум. То есть это в зависимости от того, в каких мы отношениях. Вот, я, правда, еще, как обычно, полсвадьбы веду, поэтому...
1: Так что да, имейте в виду, если дата еще свободна этим летом.
0: Да. Ну, в общем, друзья, такие вот дела. Поехали дальше, да?
1: Да. Ladies and gentlemen, introducing Pago on
2: DFM. Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи про следующий лунный день. Он у нас, в общем, пятый в 6.46 стартует. Утро имеется в виду, да, и что это будет означать? Главным символом пятых лунных суток является единорог. Он призывает отстаивать свое мнение, свои принципы, защищать несправедливо осужденных и не скрывать свои чувства. Если вы затеяли спор, в ходе которого доказываете свою правоту, то вы почти обречены на победу. Адвокатам в этот день везет, людям, которые готовы защищать слабых и, соответственно, каким-то образом заступаться за тех, кого обидели, например. Да. А вот для преступников день не благоприятный. Как будто для них благоприятный день есть. Ну что за глупости, а? Вот у нас, знаете, а сегодня для преступников... Хотя нет, действительно, вот сейчас я сама с собой говорю. В девятый лунный день, например, люди могут быть... рассеянные, да, и могут немножечко терять как будто бы ориентиры, их легко ввести в заблуждение в девятый лунный день, и, соответственно, эти могут воспользоваться преступниками.
2: А вот эти еще, как их называют, энергетические вампиры?
1: Вампиры, да, вот, это тоже вот есть такой у нас день, 19-й. Поэтому, на самом деле, да, действительно, есть такие моменты, есть такие лунные сутки, когда лучше держать вот глаз зорким. Да. Значит так, а вообще день этот будет удачен для людей решительных и смелых, не начинайте ничего нового, закончите. Учите со старыми делами, займитесь планированием дальнейшего будущего. Если вы человек легкомысленный, то для вас день пройдет тяжело. Необдуманные решения оборачиваются против человека, поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против, не обдумав дальнейших последствий. Рассудительным же людям день принесет удачу. Я вообще считаю, что тут надо балансировать. Нельзя никогда полностью полагаться только на интеллект, на аналитику, ни в коем случае. Потому что таким образом вот эта эфемерная история, такая как удача, она пройдет мимо вас. Иногда есть вещи, которые алогичны абсолютно. То есть они как будто бы не поддаются никакой логике. Но именно в той стороне сидит вот эта маленькая птичка, да, которая может принести вам нежданную радость.
2: Это тот самый русский авось?
1: Ну, это не авось, это как будто бы другая история. Это когда ты, знаешь, сопротивляешься.
2: Отдаешься на волю случая.
1: Да, и вот он тебе приносит все. То есть как ты действительно доверяешь Вселенной. Вот. И в этот момент, когда ты не проанализировал каждый свой шаг, отдал небольшой вот этот путь для чего-то другого, иного, на что ты не рассчитывал, или куда бы ты сам ни пошел, и вдруг туда немножечко заглянул, может быть, там и есть твоя удача. Может быть, мы немного, так сказать, путанно вам это объяснили, но вот действительно нужно иногда все-таки быть и легкомысленным в том числе, но не завтра. Завтра лучше как раз полагаться на исключительно аналитику. Также в этот день можно не бояться быть открытым, искренним. Все ваши чувства будут понятны окружающим. И по поводу любви. Отстаивать свои принципы в этот день очень важно. Даже в семье иногда нужно, ну, все-таки уметь говорить «нет». И как-то не агрессивно и вспыльчиво отстаивать это, а жестко. Вот, знаете, такие интонации силы, но мягкой силы. Мягкой силы. То есть не стоит, конечно, орать, кричать и требовать, а можно просто объяснить, например, завтра, что вас не устраивает. Кстати, если вы давным-давно не садились за вот этот семейный стол, не обсуждали, что устраивает в отношениях, что не устраивает, вот завтра идеальный для этого день. Просто идеальный для того, чтобы обсудить, может быть, даже с психологом. Это если у вас уже все погано, то, конечно, надо психолога призывать. А если у вас все еще хорошо, то просто сели вдвоем, да, накатили кефирчику и радостно все обсудили. Потому что, друзья, люди, которые умеют договариваться, получают все, абсолютно все. И в семье, и в работе, и в социуме.

0: Итак, друзья, продолжаем, собственно, обсуждать нашу тему.
1: Что происходит только на наших свадьбах? Что вообще может произойти? Ваши варианты в группе Радио ДФМ ВКонтакте, в наших каналах в мессенджерах, на прямом номере в Максе 965-115-5-115.
0: Только на наших свадьбах нафигачиваются еще до свадьбы. Тамада, хорошие конкурсы классные. Обязательно должна быть драка. Без драки это вообще не свадьба. Вы знаете, на своей свадьбе бахнул бокал воды, потом люди подходили, удивлялись, как я мог столько водки выпить и не упасть. Только на наших свадьбах воду не пьют. Напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. Только на наших свадьбах тамада и школьный учитель музыки — это один и тот же человек. Правильно. Потому что нет ничего лучше на свадьбе, чем порванный баян, на мой взгляд. То есть баян должен быть обязательно. Какая свадьба без баяна?
1: Чтобы было что вспомнить.
0: Конечно. Все хором что-нибудь спели. Это же такой душевный момент. На гитаре кто-нибудь сыграет. Это, мне кажется, это вот не хватает этого теперь.
1: Конечно,
0: хватает.
1: Вот этого народного чего-то, вот такого этнического.
0: Да, и вот как-то, знаете, сейчас на свадьбах как-то с едой у нас обязательно цезарь греческий, обязательно рулетики из баклажанов, да, вот, ну, вот какие-то вот такие нарезочки, все остальное, и отрицают оливьеху.
1: Как?
0: Отрицают оливьеху, да.
1: Майонезные салаты?
0: Не берут, да, говорят, что оливьеха — это типа для Нового года. Mm. Очень многие возмущаются. Я обратила внимание, ко мне даже подходили гости, говорили, а что, оливье не будет? Я говорила, вы знаете, это не ко мне вопрос.
1: Оливье — это прежде всего праздник, это эмоции.
0: То есть очень люди страдают, когда молодожены решают, что оливье — это не модно. Оливье, друзья, модно всегда.
1: Ребят, впереди у нас игра называется «Есть контакт, нужны два участника», как и на свадьбе, как минимум есть два участника, так и в нашей игре «Есть контакт». Звоните 8-495-956-101-2.

0: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все получится, отдадим подарки. Если не получится, себе оставим подарки. Кто здесь?
2: О, это гостеприимный Саша дозвонился из Майкопа, я с ним за эфиром поговорил, меня уже в гости пригласили.
1: Прекрасно.
2: Зовут на отдых. Саня, привет. Теперь в эфире.
3: Привет, Димон, привет.
1: Ну что? Нет, главное, меня здесь как будто нет. Я не сижу, нас чисто для мебели. Меня никуда не зовут, а со мной не здороваются.
2: Так, Саша, Юринку надо брать, надо брать Юлю с собой.
3: Это республика, мы ждем вас всех, ребят, приезжайте. С удовольствием всех примем, будем, все будет хорошо.
1: Хорошо, ладно, а то я уже тут прям обиделась совсем. Так, ну что, давайте, кто будет объяснять слова?
2: Ну, давай я.
1: Да.
3: Давай. Договорились.
1: Ну, поехали,
2: да.
1: Дмитрий.
2: Ну, давай, Саш, смотри, два из трех отгадаешь сейчас за одну минутку. Будет тебе плед от нас.
3: Ну, давай, короче, ты же уже был здесь, ты знаешь, что говорить, так что давай, будем в теме.
1: На старт, внимание, поехали.
2: Так, первое слово. Не шалаш, не землянка, но сделано из веток. И там дядюшка Том живет. Где он живет?
3: Кто живет?
2: Дядюшка,
3: кто живет?
2: Дядюшка Том, по-моему.
3: Сом?
2: Нет, Том.
3: А, Том.
2: Да, была ведь она дядюшки Тома.
1: Да.
2: Вот, как.
3: На дереве, что ли?
2: Нет, под деревом, из веток из дерева сделано. Не шалаш, как шалаш по-другому?
3: Блин.
2: Так, ладно. Так, Сань, давай другое слово. Летает с крыльями такой, огнем дышит. В китайской мифологии часто встречается. Кто он?
3: Дракон.
2: Да, да. Так, и вот смотри, у конфетки есть не фантик, а вот по-другому. Или вот у подарка.
3: Обертка.
2: Да.
3: Обертка.
2: И давай все-таки вернемся к первому слову. Вот шалаш
3: давай.
2: По-другому.
3: Фиг вам.
2: Ну, фиг всем. Давай вот другое слово назови.
3: Блин, ну я не знаю. Землянка, нет.
2: Так, еще. Вот,
3: шалаш.
2: Знаешь, когда смеются, еще ха-ха вот смеются, а по-другому как смеются?
3: Нифига ты исполняешь. Мне ж интересно.
2: Я с разных сторон пытаюсь подойти к этому слову.
3: Говори, я не знаю.
1: Ну вот есть пещера, а из веток она как называется?
3: Из веток.
1: Ну вот из камня там пещера, да? А есть вот из веток сделали, чтобы спрятаться от дождя, например.
3: Ну, навес.
2: Ну, вот в лесу набросали быстренько так. Вот и вот и там... От
1: ну, как будто такой временный дом.
3: Балаган.
1: Но временный дом. Временный.
3: Балаган, блин.
2: Давай, Сань, нам уже интересно.
1: Мы уже просто хотим добить это.
3: Интересно, я не могу, мне самому интересно. Меня так заинтриговали. Из веток еще, я не знаю. Ну. Шалаш это у нас называется в Майкопе. Как по-другому, я не знаю.
2: Тоже не палатка и не
3: как
2: шалаш.
3: Как в Москве, расскажите.
1: Мне кажется, там живут какие-то древние люди. Вот они жили в них.
2: Угу.
1: Древние люди. Вот, может быть, в Африке еще до сих пор живут в них.
2: Угу. Такой
1: да?
2: ветхий домик такой, вот говорят. Вот прям вот, ну вот вообще прям...
3: Юрта.
2: Нет.
1: Ну вот, ну, значит, вот смотрите, ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Нуф-нуф кирпичный, да, построил?
2: Ну, что-то такое там.
1: Приличный, ага. Последний там поросенок приличный. Первый вообще из соломы, а второй как раз вот что-то поприличнее.
2: Ну что, Саш, есть варианты?
3: Вообще беспонтовые подсказки, если честно вам сказать.
1: Ну понятно, в общем, слово хижина.
2: Хижина.
3: Хижина.
2: Ну конечно.
3: Хижина это же не из веток, ну что вы.
1: А чего?
3: Хижина это такая постройка из глины, вот у нас так называют. Такое ветхое здание.
1: Ну мы сказали.
3: Ну, причем здесь ветки.
1: Хижина.
3: Блин, нет, это не подходит, нечестно.
1: Так, смотрим, хижина в лесу, как она... Нет, мы правы, папуля. Все, не переживай,
2: да?
1: Наше эго восстановлено. Все нормально, да. Хижина это какое-то из овна и палок сооружение.
3: Даже бы не подумал об этом слове, честно. Я не знаю, блин, в моей мифологии так это не называется.
1: Надо было сказать из овна и палок, может, он тогда бы понял.
3: Совершенно верно. Вот если бы вы так вы сказали, я просто не хотел выражаться в эфире, так бы я понял.
2: Основные строительные материалы.
3: Из говна и сена, скажем так, а не из палок.
1: Ну, кстати, тоже и сена тоже хорошо.
3: Да,
2: в любом случае, Александр, два слова из трех отгадано уже. Вот, кстати, отличный строительный материал для хижины. Наш плед фирменный защитит в любую погоду.
1: Да.
2: И от жары, и от дождя.
1: И, конечно, еще 10 секунд на приветики.
3: Передаю все привет Республике Адыгея. К сожалению, сейчас не солнечный Майкоп. Блин, ну, я не знаю, тучи, дождь вообще надоел. Люди, урожай, клубника страдают. Но ничего, дай бог всем здоровья. Ребят, вы тоже не болеете. Дозвонился, я очень рад. всей республики, в Москве привет, всем привет.
0: Есть, есть контакт. Есть контакт. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
17: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юни с комплектацией люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
20: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
21: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
22: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, мы, собственно, продолжаем веселиться по теме. Еще есть у нас возможность поболтать по этому поводу.
1: Ну да, сейчас несколько комментариев. И через пару минут уже будем подводить итоги. А тема такая: нужно продолжить фразу «только на наших свадьбах».
0: Ой, извините. Только на наших свадьбах гости закусывают свечками свадебного торта вместо торта. А что, разве там есть свечки? Там же свечек нет, там эти фигурки.
1: Вы перепутали мероприятие.
0: Да,
1: это была не свадьба.
0: Это было другое, это был день рождения, скорее всего. Да. Значит, можно в ЗАГСе на свидетельстве расписаться не за себя, а за невесту. Приехавший на драку патруль может остаться праздновать вместе с вами. Можно прямо на свадьбе смотреть ЧМ по хоккею, болеть всем залом на нашей свадьбе. Именно так было, пишет Евгения. Я представляю лицо вашей невесты. Ну, уже к тому времени жены. Вот, ну, если она, конечно, тоже любит хоккей, наверное, она это одобрямс, но, в принципе, это, конечно, странно.
1: Нестандартная, да, история.
0: Только у нас на свадьбе жених из последних сил несет невесту на руках. Я считаю, что это издевательство над невестой, не над женихом. Потому что, вы знаете, потом разглядывать эти ужасные фотографии, как он выносит ее из ЗАГСа с абсолютно перекошенным лицом, чаще всего у него лицо не совсем, чтобы он там пушиночку взял, и невеста в этот момент думает: так, теперь все узнали, что я тяжелая. Ну, то есть, такое себе. И потом она тоже визжит, боится, что сейчас ее уронят. И я, кстати, несколько раз видела. Вот есть ЗАГСы, где, скажем, есть ступеньки. И вот эта традиция выносить невесту из ЗАГСа по этим ступенькам, ну, это просто небезопасно. В конце концов, можно рухнуть, и свадьба закончится, так сказать, этим, как его...
1: Быстро закончится, скажем так.
0: Травмпунктом, да. Так, еще...
1: Считают, что все во всем виноват тамада. Есть такое мнение. Только на наших свадьбах во время выкупа можно не подняться к невесте. Видимо, уже из личного опыта какие-то истории. Только на наших свадьбах жених с невестой пересчитывают подаренные деньги, а уже потом занимаются супружеским долгом.
0: И то до него сейчас чаще всего не доходит, не обманывайтесь. Потому что вы так устанете за этот день, что там уже ни до чего. Деньги посчитали и спать.
1: Да, кстати, самая ужасная свадьба — это твоя свадьба, мне кажется.
0: Это правда, очень тяжелое мероприятие. Можно танцевать под одну и ту же песню весь вечер. Могут вместо... Так, это мы уже зачитывали. Можно... Если невеста не пьет, то все спрашивают: ты беременна? Это есть такое. Так, можно потратить брачную ночь за подсчетом того, сколько подарили. Но это уже вот понятно. Можно собрать коллекцию сервизов постельного белья одновременно. На годы, на жизнь вперед. Так, еще.
1: Можно украсть жениха за выкуп, если невеста побогаче.
0: Ну,
1: вот такие предприимчивые гости бывают.
0: Так, еще. У нас тут, ну, остальное какое-то неприличное. В общем, друзья, давайте мы все-таки в ближайшее время уже самые лучшие комментарии зачитаем и лучшему отдадим подарок.
1: Наш фирменный плед.
0: Бомбим финалочку через несколько минут. It's showtime. Pogo! On DFM.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. DFM. В Messenger Max. +7 965 115 51 15 965 115.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Ну что, друзья, последние сообщения по теме.
2: Нужно продолжить фразу «только на наших свадьбах». Что там может произойти?
1: Только на нашей свадьбе невеста на первом свадебном танце может показать стриптиз. Ну, кстати, я такое тоже наблюдала, серьезно. Ну, не то чтобы она там раздевалась, имеется в виду. Такой сексуальный игривый танец. Часто вместе с подружками невесты. Это называется номер от невесты, подарок жениху. Вот.
2: Что-то новенькое. Я думаю, как совместный танец жениха от невесты.
1: Нет,
2: вот
1: это...
2: в таком вот стиле.
1: Вот такая история тоже есть. Я, кстати, очень приветствую, когда... Ну, в смысле, не... Я очень приветствую, когда танец жениха и невесты многосоставной, двухсоставной. То есть сначала он идет лирический, да, они танцуют красиво, вдвоем, там тяжелый дым, например, вот все. А потом резко меняется музыка, они меняют настроение и какой-то такой же шуточный танец исполняют уже в финале, а в конце можно опять закончить все. Вот этой вот истории.
2: Мне кажется, к финалу события обычно так и происходит, без всякого сценария.
1: Ну, это надо заморочиться, конечно. Это те, кто заморачивается. Обычно это как? Потопчемся красиво на, под красивенькую музычку романтичную. Все порыдают, с бенгальскими огонечками постоят вокруг, и все хорошо уже. Вот. Я считаю, что на самом деле свадьба, многие слишком заморачиваются, слишком переживают, они к этому относятся, как будто это не свадьба, а действительно, знаешь, какой-то сценический номер, вот их прям оценивают. Вся свадьба — это как шоу-программа. На самом деле, действительно, люди, которые пришли на свадьбу, если им что-то не понравилось, пошли вон. Вообще не, вас не должно это волновать, потому что это ваш праздник, ваше счастье, и люди, они просто свидетели вашего счастья. Они просто пришли не пожрать, извините, и погулять, повеселиться, а порадоваться за то, что вы встретили друг друга, поженились и проживете вместе всю свою жизнь.
2: Кстати, важную тему мы не подняли, не поговорили вообще об этом. Ведь некоторые говорят, что свадьбу вообще можно не устраивать, а просто там свадебное романтическое путешествие и все. Вообще без отмечания этого события.
1: Ну, мне это невыгодно. А тебе выгодно это обсуждать?
2: Я тоже хотел сказать, что все-таки праздник должен быть.
1: Ну,
2: такое событие.
1: Подожди, Попов, ты сейчас всех наших коллег хочешь оставить без работы, я правильно понимаю, да?
2: Уже нет.
1: Может быть, ты сейчас здесь еще турагентство прорекламируешь, да? Мы там как раз не имеем никакой маржи. Ну, то есть, смысл в твоем сейчас вот этом вот спиче. Ты надеялся, что я сейчас что буду делать?
2: Просто озвученная мысль, возникшая в голове.
1: Дурацкая, вообще абсолютно.
2: Так, пора нам подводить итоги, чтобы дальше не закопаться.
1: Так, ну что, давайте прямо сейчас мы выберем победителя. У тебя есть какие-то последние сообщения?
2: Да вот мне понравилось сообщение, что вот только на наших свадьбах жених с невестой пересчитывают подаренные деньги, а уже потом занимаются
1: супружеским
2: долгом.
1: У нас было очень много таких сообщений сегодня, уже штук 6. Ну а как тебе понравилось? Они одинаковые практически,
2: ну,
1: только
2: да, были
1: разными
2: похожи
1: словами. Вот мне понравилось, Елена написала, мне кажется, самое прикольное сообщение. Только на нашей свадьбе гости могут сесть попой на шарик, засовывать карандаш в бутылку, отжиматься на второй половинке и ловить букет, как на баскетбольном матче, отталкивая друг друга. Вот это действительно жиза. Вот это я наблюдала много-много раз, и, по-моему, это действительно есть только у нас. Давайте поаплодируем.
2: Здравствуйте.
1: Где, в какой стране вы еще видели, чтобы человек говорил: так, тащите карандаш, засуну, что угодно. Я всегда выигрываю в этом конкурсе. А у нас же есть, понимаете, это как олимпийский вид спорта может быть уже. Потому что мы за столько лет мы уже научились это делать филигранно. Аплодисменты.
2: Поздравляем.
1: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам сегодня хорошего настроения, чтобы этот вечерочек прошел у вас максимально круто, чтобы вы получили удовольствие от каждой минутки и завтра с новыми силами пошли вновь покорять этот мир. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 27, ночью плюс 18. Завтра ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ты
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
4: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 50 НТО в Вологде сменили визуальное оформление в соответствии с единым дизайн-кодом города. Платформа обратной связи помогла решить порядка 500 вопросов вологджан за неделю. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. 50 НТО в Вологде сменили визуальное оформление в соответствии с единым дизайн-кодом города. Дизайн-код применяется при оформлении вывесок на центральных улицах Вологды, объектов нестационарных торговли, брендирование общественного транспорта. Кроме того, на общественных пространствах начали устанавливать кофейные автоматы самообслуживания, оформленные в соответствии с дизайн-кодом областной столицы. Он был разработан по поручению губернатора Георгия Филимонова для создания индивидуального облика города и подготовки областной столицы к 880-летнему юбилею. Всего в Вологде планируется привести в соответствие с новой стилистикой 224 нестационарных торговых объекта. Платформа обратной связи помогла решить порядка 500 вопросов вологжан за неделю. Самыми частыми темами обращений за минувшую неделю стали автомобильные дороги, вопросы благоустройства и контейнерные площадки. Все обращения рассматривают специалисты профильных структур и администрации. Направить жалобу или предложение можно несколькими способами. Через портал Госуслуги, мобильное приложение Госуслуги «Решаем вместе», виджеты на сайтах ведомств, а также через государственные паблики. Ответ приходит в личный кабинет или на электронную почту. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: простите?
3: Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Дерула.
3: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО Асемикен. Более подробная информация на сайте a7.ru.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
14: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
13: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
15: Я люблю тебя, люби меня!
13: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
16: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
17: Каждый день на телеканале «Солнце».
16: Категория 6+.
0: А теперь тусовка.
18: On DFM.
0: DFM.

0: слышишь этот ритм.
1: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

Intense.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM. Включи тусовку.